0: государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
1: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы, точнее одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
5: Обсуждений таких не ведется.
6: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
5: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
4: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
7: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
4: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
8: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
4: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Главные новости дня.
4: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в 3-летний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект 3-летнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО – это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 – 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
4: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
4: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
11: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
4: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
13: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит, слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
2: На радио «Лента» потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
15: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная компания на юге будет полностью сорвана.
14: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
16: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
17: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
18: Главное, эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
19: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызвали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже также могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин. Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет-нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков. Но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер. Мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США. У него скоро выборы партийные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет. Проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать. Повяжут ему руку со спиной. Это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента. Там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в фара. Ну, повысилось, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: «Мирняк». Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
22: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
23: Жень, сразу скажу, поддержим.
22: Спасибо большое.
21: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история. История Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
1: получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
21: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
1: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
21: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
1: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
21: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
6: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
5: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняют финансовые аналитики Евгений Мальцев.
24: В
7: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
5: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это?

0: Говорят военкоры.
1: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
2: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
1: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем, о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
3: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия – Дмитрий Лысковский, Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
1: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
3: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников. Из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противникам за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле, по данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу

0: взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа, Кушнер, сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
1: Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад.
0: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
2: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
0: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
3: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
0: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
6: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы докобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
5: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
7: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
5: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
7: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
10: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
12: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
11: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
12: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
11: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
12: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
11: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
12: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
11: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
12: И это спад?
11: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
12: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
11: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
12: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
11: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
12: То есть все завязано на региональные траты?
11: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
12: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
11: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
12: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
11: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
12: Людей стало меньше.
11: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
12: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
11: Это огромные деньги.
12: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
11: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
12: Мелкий шрифт.
11: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
12: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
11: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
12: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
11: Да.
12: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
11: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
12: Пока действует указ.
11: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
12: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
11: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
12: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
11: 100%.
12: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
11: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
12: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
11: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
12: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
11: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
12: Зачем?
11: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
13: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
11: Получает, да.
13: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
11: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
12: Какой ловушке? Деньги-то реальные.
11: Деньги реальные, но выплата разовая. А риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
12: Ну да, повседневная жизнь рушится.
11: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
12: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
11: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
14: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
11: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
14: Перечисления задерживаются.
11: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
14: Банку все равно на военную бюрократию.
11: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
14: Из-за денег?
11: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
12: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику, откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
11: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
12: То есть деньги из одного общего котла?
11: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
12: На инфраструктуру.
11: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
12: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
11: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
12: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
11: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
12: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
11: Давай.
12: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
11: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
12: Сахарный всплеск.
11: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
12: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
11: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
12: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
11: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
12: Даже те, кто никуда не собирался?
11: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
12: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
11: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
12: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
11: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
12: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
11: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
12: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
11: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
12: И не дают подумать.
11: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
12: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
11: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
12: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
11: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
12: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
11: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
12: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
11: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
12: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
11: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
12: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
11: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
12: Если план провален, виноват губернатор.
11: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
12: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
11: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
12: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
11: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
14: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
15: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9 созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронное голосование голосования применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
16: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
15: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
17: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли, люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. Атаки дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считает, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
15: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
18: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил. Мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
15: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынужденно переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
19: Согласно исследованию сервиса ЦИАМ, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
15: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 сноса, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
20: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
15: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только 3 истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих 3 хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо над территорией страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
22: «Зернотрейдер» рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
23: Обновляем информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
24: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
25: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
26: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал не вариант, потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке».
25: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
27: Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны.
25: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
28: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
25: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
6: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в три смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
0: Криминальные новости.
7: В Татарстане поставлена точка в резонансном деле. Местную жительницу приговорили к 23 годам колонии общего режима за организацию проституции с вовлечением несовершеннолетних, похищение ребенка и 2 убийства. Об этом сообщает региональный СК. По версии следствия, в 2012 году преступница вместе с супругом развернула целую преступную сеть в Челябинской, Свердловской, Нижегородской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Путем угрозы насилия женщины и несовершеннолетние девушки вовлекались в занятия проституцией. В 2019 году фигурантка вместе со знакомой решили избавиться от одной из 17-летних работниц. Обманом девочку вывезли в безлюдное место, опоили снотворным и задушили. После этого тело убитой расчленили и спрятали в лесу. Еще одно убийство произошло в 2020 году. Некоторое время женщина воспитывала 2-летнюю дочь одной из своих работниц, а затем решила забрать ребенка себе. Девочку похитили, а мать ребенка убили по указанию осужденной. Отец попытался убить маленькую дочь из-за ее плача. В Новосибирской области в отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за покушение на жизнь 1,5-годовалой дочери. Об этом сообщает региональный следком. В селе Верхтула пьяный мужчина рассвирепел от плача дочери. Когда же успокоить ребенка не получилось, отец нанес 1,5-годовалой девочке множество ударов по лицу, а после с силой бросил ее на пол. Остановить расправу удалось благодаря вмешательству матери и соседям, которые, услышав, что происходит, сразу вызвали полицию. Пострадавшая малышка в тяжелом состоянии госпитализирована. Пенсионерка-именинница чуть не забила до смерти собственного сына, ветерана СВО. Во Владимире возбудили уголовное дело против 73-летней женщины. Ее обвиняют в покушении на убийство 50-летнего родственника. Сообщается, что пенсионерка вместе с сыном отмечала свой день рождения, выпивали и повздорили. В ходе возникшего конфликта женщина нанесла мужчине 1976 года рождения не менее 9 ударов ножом в различных части тела, говорится в сообщении СК. О произошедшем пенсионерка рассказала соседу. Пострадавшего госпитализировали, и благодаря помощи врачей он остался жив. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемая заявила, что действовала в целях самозащиты. Известно, что пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности, был участником СВО. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
8: Я думаю, что конкуренции на выборах губернатора не существует. Я хочу вещи называть своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость. Узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
24: Главные новости дня.
9: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
10: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
9: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
11: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
9: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
12: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
9: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: На радио «Лента» потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
24: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня –

0: ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да, надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99 году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
3: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем

0: за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
1: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
0: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26-й год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в 50 долларов за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
2: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
0: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
3: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
0: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
6: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
5: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
7: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Всем привет. Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
9: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
8: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
9: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
8: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
9: Угу.
8: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
9: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
8: Так, интересно.
9: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
8: Ну, физически да, почему нет?
9: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
8: То есть в медицине абсолютно то же самое?
9: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
8: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
9: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
8: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
9: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах.
8: А в кадрах и часах работы оборудования.
9: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
8: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
9: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
8: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
9: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
8: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
9: Совершенно верно.
8: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
9: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
8: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка, и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий. Возникает очень логичный вопрос.
9: Про военные госпитали.
8: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
9: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
8: То есть резервы просто кончились?
9: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
8: Использовать уже готовую инфраструктуру.
9: Точно.
8: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
9: Логика понятна, да.
8: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
9: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
8: Какая?
9: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
8: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
9: Да, да.
8: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
9: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
8: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
9: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
8: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
9: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
8: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
9: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
8: То есть организм просто сдается?
9: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
8: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
9: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
8: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
9: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
8: Человек просто умер от инфаркта дома.
9: Да.
8: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
9: Безусловно.
8: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
9: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
8: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
9: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
8: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
9: Именно.
8: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
9: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
8: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги с своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
9: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
8: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
9: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
8: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
9: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
8: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
9: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
8: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
9: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
8: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
9: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
8: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
9: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
8: Какое?
9: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
8: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
9: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
8: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
9: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
8: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
9: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
8: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
9: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
8: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
9: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
8: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
9: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
8: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
9: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
8: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
9: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
8: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
9: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
8: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
9: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
8: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
9: Люди срываются друг на друга.
8: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
9: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
8: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
9: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
8: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
9: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
8: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. России. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
1: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
0: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
2: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
0: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
3: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
0: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
11: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
4: Главные новости дня.
12: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
13: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант. потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке.
12: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
14: Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны.
12: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
15: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
12: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
10: У жительницы Ростова назрел вопрос, куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает.
16: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
6: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорание. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
5: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
7: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
20: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на один год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые два месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
19: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего один год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
21: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил, и, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями, потому что добровольцы были, получали деньги, вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать, но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
19: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
8: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконечно. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считает, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск, вот этот Покровск, самая жесткая хуйня, отправили его туда. Все.
19: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». есть, если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
1: Говорят военкоры.
2: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
22: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
2: Перемирие, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
23: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
2: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
23: Еще раз, зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть «Эшелон», и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
3: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
0: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
11: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
0: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
13: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
0: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
14: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту? Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
12: Почему люди не могут жить в мире?
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный

0: на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, можно ли незаметно управлять мыслями миллионов людей с помощью скрытых изображений, мелькающих на экранах кинотеатров доли секунды? Этот метод долгое время считался абсолютным мифом и страшной городской легендой из остросюжетных триллеров еще 20 века. Сегодня мы разберем, работает ли на самом деле эффект 25-го кадра и кто стоит за главным обманом индустрии массового внушения. История этого загадочного феномена началась в 1957 году, когда американский маркетолог Джеймс Вакаири публично заявил, что во время киносеанса в Нью-Джерси он внедрял в кинопленку скрытые кадры с настойчивыми призывами покупать попкорн и кока-колу. По его громким словам, продажи в буфете кинотеатра тогда взлетели на десятки процентов, хотя зрители сознательно не замечали никаких посторонних картинок на экране, что породило массовую истерию и панику перед скрытым психологическим зомбированием. Сторонники теории заговора мгновенно подхватили эту популярную идею, утверждая, что спецслужбы и хитрые маркетологи повсеместно используют данную технику для тотального контроля над человеческим разумом через телевидение и политические рекламные ролики. Однако более поздние независимые исследования и строгие эксперименты ведущих психологов полностью опровергли первоначальные заявления Вакаири, а сам автор спустя годы признался, что его сенсационный эксперимент был обычным коммерческим трюком ради привлечения внимания к своей рекламной конторе. Известный нейрофизиолог доктор Алексей Смирнов поясняет, что человеческий глаз и мозг способны обрабатывать гораздо больше 24 кадров в секунду, но скрытое изображение успевает лишь поверхностно зафиксировать сетчаткой без глубокой когнитивной обработки, полностью исключая полноценное внушение. Официальная академическая наука и авторитетные ассоциации психологов давно признали эффект 25-го кадра эффективным рекламным мифом, хотя его элементы до сих пор прямо запрещены законодательством многих стран мира из-за строгих этических соображений. Скептики добавляют, что даже если мозг человека улавливает долю секунды чужеродного визуального мусора, критическое мышление мгновенно отторгает любые чужеродные команды, не превращая зрителя в послушную марионетку. Тем не менее, живучий миф о тайном управлении человеческим сознанием продолжает активно жить в современной поп-культуре, пугая доверчивых зрителей своей пугающей и притягательной неизвестностью. Практические тесты рекламных агентств 90-х годов 20 века также показали нулевую конверсию скрытых вставок, доказав абсолютную несостоятельность метода на фоне полноценного осознанного восприятия любого видеоконтента. Современные исследования в области нейромаркетинга подтверждают, что реальное воздействие на покупателя оказывают только осознанные образы и такие же эмоции. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Приветствую вас. Руна дня на 20 сентября. Что же нам пророчит этот день? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпало...

0: руна «Адал» в перевернутом значении. «Адал» – это руна дома, рода, это собственность, привычный уклад и то, что мы считаем своим. А вот в перевернутом положении она показывает ситуацию, когда старое уже перестало быть надежной опорой, но, например, вы все еще продолжаете за это держаться. То есть так руна проявляется как желание сохранить привычный порядок, даже если внутри давно хочется перемен. В этот день полезно посмотреть, где вы живете по принципу «так принято», «так нужно», «так правильно», «я должен», хотя на самом деле это уже не соответствует вашим истинным желаниям. Иногда для нового этапа необходимо освободить пространство от вещей, от старых обязательств, чужих ожиданий или сценариев, которые передавались из семьи, да? И перевернутый «отдал» не обязательно означает потерю. Здесь чаще она показывает необходимость пересмотреть свое отношение к тому, что вы считали низменным. В работе, например, день может принести вопросы, связанные с финансами, документами, может быть, имуществом или наследством, какие-то рабочие места, условия сотрудничества. Вот в этом ключе будет вращаться энергия. Возможны задержки и необходимость что-то переделывать. То есть здесь не стоит паниковать, если привычный план неожиданно меняется. Иногда именно нарушение старого порядка помогает найти более удобные варианты. Особенно внимательно относитесь к подписанию любых договоров, каких-то материальных вопросов и обещаниям другим людям. В отношениях перевернутый «Адал» может подсветить какие-то семейные сценарии. Да, здесь руна семьи, дома, рода. И мы иногда переносим в отношения то, что когда-то видели в родительской семье. И даже не замечаем, что повторяем вот эту вот чужую модель, да, уже прожитый сценарий или как программу. И в этот день хороший момент спросить себя, я действительно этого хочу или просто привык так жить? В паре могут возникнуть разговоры о совместном доме, то есть именно о недвижимости. Это какие-то границы, ответственность, личное пространство. Здесь важно не превращать любовь в обязанность. А вот по здоровью руна советует обратить внимание на восстановление и условия, в которых вы живете. То есть беспорядок, постоянное напряжение дома или ощущение отсутствия собственного пространства могут незаметно отнимать силы. Полезно проветрить дом, разобрать, может, накопившиеся вещи, сделать небольшую перестановочку и создать вокруг себя больше комфорта. Если же у вас со здоровьем уже были до этого проблемы, то такая руна может сказать о том, что лечение будет лучше проходить в родных стенах, то есть дома. В принципе, перевернутый «Адал» предлагает отпустить то, что уже стало тесным. Не все, что досталось вам от прошлого, обязательно должно отправиться вместе с вами в будущее. Иногда настоящая опора появляется именно тогда, когда мы перестаем держаться за старую. Вот так вот. Не закрыв старую дверь, не откроется новая. Так что давайте, друзья, дерзайте только вперед, оставляйте все ненужное позади, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции. Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
3: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже А, Б. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронное голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
7: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
6: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
8: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаке дронов они осознались только, когда они сказались совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считают, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
6: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не...
5: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
10: Обсуждений таких не ведется.
11: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
10: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
9: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением 2 за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
12: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
9: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
13: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
9: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Главные новости дня.
9: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
9: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты. Но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
9: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
9: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
17: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит: слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
4: На радио «Лента» потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
19: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране. И сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
18: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
20: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
0: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
21: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: Радиолента. Прямая речь.
2: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
22: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Никакого энергетического, либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия партия, скорее всего, проиграет, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза, ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко-далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
3: Бойцы, которые получили ранение, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
7: Жень, здравствуйте, поддержим.
3: Спасибо большое.
1: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
8: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
1: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
8: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа, там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек. Ребята, больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК. А их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
1: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в Медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
8: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, не ходить не могу, не могу передвигаться.
1: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО, по расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
10: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
6: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняют финансовые аналитики Евгений Мальцев.
11: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
6: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
5: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
6: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Говорят военкоры.
6: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
13: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
6: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
14: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия. Дмитрий Лысковский. Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
6: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
14: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников, из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противникам за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
12: Радио «Лента». 15:57
9: АМ. Главные новости дня.
6: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле. По данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа, Кушнер, сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
10: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
6: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
11: «Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция».
6: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
5: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
6: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении целей СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
15: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
16: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы докобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
15: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
17: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, Это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
15: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
17: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента».

0: что умирают парни 2008 года.
1: Вот так вот.
0: Поэтому, женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел. Кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
4: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
3: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
4: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
3: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
4: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
3: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
4: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
3: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
4: И это спад?
3: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
4: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
3: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
4: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
3: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
4: То есть все завязано на региональные траты?
3: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
4: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
3: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
4: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
3: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
4: Людей стало меньше.
3: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
4: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
3: Это огромные деньги.
4: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
3: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление.

0: в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
1: Мелкий шрифт.
0: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
1: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
0: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
1: Но ведь существует указ о частичной мобилизации, он же юридически делает эти контракты бессрочными.
0: Да.
1: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
0: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
1: Пока действует указ.
0: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
1: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
0: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
1: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
0: 100%.
1: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
0: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
1: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
0: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
1: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
0: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
1: Зачем?
0: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
1: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
0: Получает, да.
1: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
0: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
1: Какой ловушке? Деньги-то реальные.
0: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
1: Ну да, повседневная жизнь рушится.
0: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
1: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
0: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
2: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
0: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
2: Перечисления задерживаются.
0: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
2: Банку все равно на военную бюрократию.
0: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
2: Из-за денег?
0: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
1: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
0: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
1: То есть деньги из одного общего котла?
0: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
1: На инфраструктуру.
0: На обновление труб. закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
1: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
0: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
1: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
0: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
1: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
0: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
1: Сахарный всплеск.
0: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
1: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
0: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
2: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
0: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
2: Даже те, кто никуда не собирался?
0: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
2: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
0: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
2: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
0: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
2: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
0: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
2: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
0: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
2: И не дают подумать.
0: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
2: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
0: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
2: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
0: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
2: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
0: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
2: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
0: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
2: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
0: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
2: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
0: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
2: Если план провален, виноват губернатор.
0: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
2: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
0: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
2: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
0: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
2: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
5: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
4: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
6: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаке дронов они осознались только, когда они сказались совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считают, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
4: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
7: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил. Мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
4: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынуждены переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
8: Согласно исследованию сервиса ЦИАН, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани, городов с наименее доступной арендой.
4: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так, лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 с носа, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
9: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
4: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо над территорией страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично, но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
13: Обновляю информацию по поводу ЖД обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудрился умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами-зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
15: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант, потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке».
14: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
16: Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны.
14: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
17: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
14: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
18: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Вбухали, в 3 смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли. Экономика недополучает денег? Конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
3: Криминальные новости.
19: В Татарстане поставлена точка в резонансном деле. Местную жительницу приговорили к 23 годам колонии общего режима за организацию проституции с вовлечением несовершеннолетних, похищение ребенка и два убийства. Об этом сообщает региональный СК. По версии следствия, в 2012 году преступница вместе с супругом развернула целую преступную сеть в Челябинской, Свердловской, Нижегородской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Путем угрозы насилия женщины и несовершеннолетние девушки вовлекались в занятия проституцией. В 2019 году фигурантка вместе со знакомой решили избавиться от одной из 17-летних работниц. Обманом девочку вывезли в безлюдное место, опоили снотворным и задушили. После этого тело убитой расчленили и спрятали в лесу. Еще одно убийство произошло в 2020 году. Некоторое время женщина воспитывала двухлетнюю дочь одной из своих работниц, а затем решила забрать ребенка себе. Девочку похитили, а мать ребенка убили по указанию осужденной. Отец попытался убить маленькую дочь из-за ее плача. В Новосибирской области в отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за покушение на жизнь полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает региональный следком. В селе Верхтула пьяный мужчина рассвирепел от плача дочери. Когда же успокоить ребенка не получилось, отец нанес полуторагодовалой девочке множество ударов по лицу, а после с силой бросил ее на пол. Остановить расправу удалось благодаря вмешательству матери и соседям, которые, услышав, что происходит, сразу вызвали полицию. Пострадавшая малышка в тяжелом состоянии госпитализирована. Пенсионерка-именинница чуть не забила до смерти собственного сына, ветерана СВО. Во Владимире возбудили уголовное дело против 73-летней женщины. Ее обвиняют в покушении на убийство 50-летнего родственника. Сообщается, что пенсионерка вместе с сыном отмечала свой день рождения, выпивали и повздорили. В ходе возникшего конфликта женщина нанесла мужчине 1976 года рождения не менее 9 ударов ножом в различные части тела, говорится в сообщении СК. О произошедшем пенсионерка рассказала соседу. Пострадавшего госпитализировали, и благодаря помощи врачей он остался жив. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемая заявила, что действовала в целях самозащиты. Известно, что пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности, был участником СВО. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
20: Я думаю, что конкуренции на выборах губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость. Узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
3: Главные новости дня.
21: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана.
0: Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
1: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
0: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
22: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
0: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
23: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
0: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
24: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
24: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
25: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну, вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51-м месте. На 51-м месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
2: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
1: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
5: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
22: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
5: То есть, если оборона президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
23: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
5: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
6: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
4: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
7: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь

0: Я читаю новости про дефицит мест в стационарах. Ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
1: Угу.
0: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
1: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
0: Так, интересно.
1: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
0: Ну, физически да, почему нет?
1: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
0: То есть в медицине абсолютно то же самое?
1: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
0: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
1: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
0: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
1: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
0: а в кадрах и часах работы оборудования.
1: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
0: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
1: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
0: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
1: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
0: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
1: Совершенно верно.
0: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палаты-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
1: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
0: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
1: Про военные госпитали?
0: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
1: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
0: То есть резервы просто кончились?
1: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
0: Использовать уже готовую инфраструктуру.
1: Точно.
0: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
1: Логика понятна, да.
0: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
1: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
0: Какая?
1: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
0: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
1: Да, да.
0: Для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота.
1: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
0: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
1: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах,

0: Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
1: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
0: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
1: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
0: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
1: То есть организм просто сдается?
0: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
1: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
0: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
1: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
0: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
1: Человек просто умер от инфаркта дома.
0: Да.
1: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
0: Безусловно.
1: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
0: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
1: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
0: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
1: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
0: Именно.
1: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
0: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
1: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
0: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
1: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
0: Дав, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
1: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
0: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
1: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
0: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
1: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
0: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
1: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
0: Ему нужно знать базовые вещи. сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
1: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
0: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
1: Какое?
0: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
1: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
0: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
1: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
0: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
1: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
0: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
1: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
0: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
1: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
0: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
1: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
0: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
1: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
1: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
0: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
1: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
0: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
1: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
0: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
1: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
0: Люди срываются друг на друга.
1: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
0: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
1: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
0: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
1: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
0: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
1: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
4: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
3: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
5: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
3: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
6: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
3: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
8: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
2: Главные новости дня.
9: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Броер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
10: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант, потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке».
9: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
11: Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны.
9: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где в обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
12: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
9: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
13: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
2: На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
2: Говорят военкоры.
16: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
17: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили, и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
16: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
18: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украины со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
20: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
19: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
21: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил, и, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
19: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
22: Так и говорят. Либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. То были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал. Там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот этот Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
19: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной. Это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
15: Говорят военкоры.
16: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
1: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
16: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
4: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы. Однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
16: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
4: Еще раз, зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть «Эшелон», и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
23: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
5: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняют финансовые аналитики Евгений Мальцев.
3: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
5: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
6: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
5: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
8: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
10: Почему люди не могут жить в мире?
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело».
9: Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
11: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, можно ли незаметно управлять мыслями миллионов людей с помощью скрытых изображений, мелькающих на экранах кинотеатров доли секунды? Этот метод долгое время считался абсолютным мифом и страшной городской легендой из остросюжетных триллеров еще 20 века. Сегодня мы разберем, работает ли на самом деле эффект 25-го кадра и кто стоит за главным обманом индустрии массового внушения. История этого загадочного феномена началась в 1957 году, когда американский маркетолог Джеймс Вакаири публично заявил, что во время киносеанса в Нью-Джерси он внедрял в кинопленку скрытые кадры с настойчивыми призывами покупать попкорн и кока-колу. По его громким словам, продажи в буфете кинотеатра тогда взлетели на десятки процентов, хотя зрители сознательно не замечали никаких посторонних картинок на экране, что породило массовую истерию и панику перед скрытым психологическим зомбированием. Сторонники теории заговора мгновенно подхватили эту популярную идею, утверждая, что спецслужбы и хитрые маркетологи повсеместно используют данную технику для тотального контроля над человеческим разумом через телевидение и политические рекламные ролики. Однако более поздние независимые исследования и строгие эксперименты ведущих психологов полностью опровергли первоначальные заявления Вакаири, а сам автор спустя годы признался, что его сенсационный эксперимент был обычным коммерческим трюком ради привлечения внимания к своей рекламной конторе. Известный нейрофизиолог доктор Алексей Смирнов поясняет, что человеческий глаз и мозг способны обрабатывать гораздо больше 24 кадров в секунду, но скрытое изображение успевает лишь поверхностно зафиксировать сетчаткой без глубокой когнитивной обработки, полностью исключая полноценное внушение. Официальная академическая наука и авторитетные ассоциации психологов давно признали эффект 25-го кадра эффективным рекламным мифом, хотя его элементы до сих пор прямо запрещены законодательством многих стран мира из-за строгих этических соображений. Скептики добавляют, что даже если мозг человека улавливает долю секунды чужеродного визуального мусора, критическое мышление мгновенно отторгает любые чужеродные команды, не превращая зрителя в послушную марионетку. Тем не менее, живучий миф о тайном управлении человеческим сознанием продолжает активно жить в современной поп-культуре, пугая доверчивых зрителей своей пугающей и притягательной неизвестностью. Практические тесты рекламных агентств 90-х годов 20 века также показали нулевую конверсию скрытых вставок, доказав абсолютную несостоятельность метода на фоне полноценного осознанного восприятия любого видеоконтента. Современные исследования в области нейромаркетинга подтверждают, что реальное воздействие на покупателя оказывают только осознанные образы и такие же эмоции. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
12: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Приветствую вас. Руна дня на 20 сентября. Что же нам пророчит этот день? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпала руна «Адал» в перевернутом значении. «Адал» – это руна дома, рода, это собственность, привычный уклад и то, что мы считаем своим. А вот в перевернутом положении она показывает ситуацию, когда старое уже перестало быть надежной опорой, но, например, вы все еще продолжаете за это держаться. То есть так руна проявляется как желание сохранить привычный порядок, даже если внутри давно хочется перемен. В этот день полезно посмотреть, где вы живете по принципу «так принято», «так нужно», «так правильно», «я должен», хотя на самом деле это уже не соответствует вашим истинным желаниям. Иногда для нового этапа необходимо освободить пространство от вещей, от старых обязательств, чужих ожиданий или сценариев, которые передавались из семьи, да? И перевернутый «отдал» не обязательно означает потерю. Здесь чаще она показывает необходимость пересмотреть свое отношение к тому, что вы считали низменным. В работе, например, день может принести вопросы, связанные с финансами, документами, может быть, имуществом или наследством, какие-то рабочие места, условия сотрудничества. Вот в этом ключе будет вращаться энергия. Возможны задержки и необходимость что-то переделывать. То есть здесь не стоит паниковать, если привычный план неожиданно меняется. Иногда именно нарушение старого порядка помогает найти более удобные варианты. Особенно внимательно относитесь к подписанию любых договоров, каких-то материальных вопросов и обещаниям другим людям. В отношениях перевернутый «Адал» может подсветить какие-то семейные сценарии. Да, здесь руна семьи, дома, рода. И мы иногда переносим в отношения то, что когда-то видели в родительской семье. И даже не замечаем, что повторяем вот эту вот чужую модель, да, уже прожитый сценарий или как программу. И в этот день хороший момент спросить себя, я действительно этого хочу или просто привык так жить? В паре могут возникнуть разговоры о совместном доме, то есть именно о недвижимости. Это какие-то границы, ответственность, личное пространство. Здесь важно не превращать любовь в обязанность. А вот по здоровью руна советует обратить внимание на восстановление и условия, в которых вы живете. То есть беспорядок, постоянное напряжение дома или ощущение отсутствия собственного пространства могут незаметно отнимать силы. Полезно проветрить дом, разобрать, может, накопившиеся вещи, сделать небольшую перестановочку и создать вокруг себя больше комфорта. Если же у вас со здоровьем уже были до этого проблемы, то такая руна может сказать о том, что лечение будет лучше проходить в родных стенах, то есть дома. В принципе, перевернутый «Адал» предлагает отпустить то, что уже стало тесным. Не все, что досталось вам от прошлого, обязательно должно отправиться вместе с вами в будущее. Иногда настоящая опора появляется именно тогда, когда мы перестаем держаться за старую. Вот так вот. Не закрыв старую дверь, не откроется новая. Так что давайте, друзья, дерзайте только вперед, оставляйте все ненужное позади, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
14: Радиолента. Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
14: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
24: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременные. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
18: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделать.

0: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
1: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет опять же сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
0: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
2: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть сейчас это практически 60%. То есть в июле мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаке дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие два года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, 31% считают, что выборы будут честные, остальные в это не верят.
0: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из

0: последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
1: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил, мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
0: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынуждены переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
2: Согласно исследованию сервиса ЦИАМ, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
0: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 сноса, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
3: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
0: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
8: Обсуждений таких не ведется.
9: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
8: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
7: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работы, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
10: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
7: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
11: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
7: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Главные новости дня.
7: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
7: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
7: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
16: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит: слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
4: На радио «Лента» потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
19: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
18: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
20: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
18: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
1: Главное, эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: Радиолента. Прямая речь.
15: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
21: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, Мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США. У него скоро выборы партийные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет. Проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать. Повяжут ему руку со спиной. Это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента. Там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилось, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах. От джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. энергетическое перемирие, получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
3: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
23: Жень, сразу же поддержим.
3: Спасибо большое.
2: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
24: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
2: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
24: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
2: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
24: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
2: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
6: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
5: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
8: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
5: То есть, если оборона, президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
9: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
5: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Говорят военкоры.
5: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
11: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
5: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем, о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
12: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия – Дмитрий Лысковский, Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
5: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
12: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников, из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противником за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
10: Радио «Лента». 1557. АМ. Главные новости дня.
5: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле. По данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
6: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
5: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
8: «Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция».
5: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
9: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
5: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
7: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
13: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
7: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
14: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы. Однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, Это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
7: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
14: Еще раз, зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.

0: умирают парни 2008 года.
1: Вот так вот.
0: Поэтому, женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
4: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
3: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
4: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
3: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
4: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
3: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
4: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
3: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
4: И это спад?
3: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
4: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
3: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
4: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
3: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
4: То есть все завязано на региональные траты?
3: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
4: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
3: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
4: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
3: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
4: Людей стало меньше.
3: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
4: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
3: Это огромные деньги.
4: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
3: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте.

0: человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
1: Мелкий шрифт.
0: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
1: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
0: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
1: Но ведь существует указ о частичной мобилизации, он же юридически делает эти контракты бессрочными.
0: Да.
1: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
0: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
1: Пока действует указ.
0: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
1: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
0: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
1: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
0: 100%.
1: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
0: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
1: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же, готовых рискнуть.
0: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
1: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
0: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
1: Зачем?
0: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
2: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
0: Получает, да.
2: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
0: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
1: Какой ловушке? Деньги-то реальные.
0: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
1: Ну да, повседневная жизнь рушится.
0: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
1: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
0: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
3: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
0: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
3: Перечисления задерживаются.
0: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
3: Банку все равно на военную бюрократию.
0: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
3: Из-за денег?
0: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
1: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
0: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
1: То есть деньги из одного общего котла?
0: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
1: На инфраструктуру.
0: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник. повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
1: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
0: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
1: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
0: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
1: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
0: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
1: Сахарный всплеск.
0: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
1: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
0: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
1: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
0: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
1: Даже те, кто никуда не собирался?
0: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
1: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
0: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
1: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
0: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
1: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
0: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
1: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
0: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
1: И не дают подумать.
0: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
1: Слушай, ну бывают же медицинские противопоказания?
0: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
1: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
0: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
1: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
0: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
1: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
0: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
1: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
0: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
1: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
0: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
1: Если план провален, виноват губернатор.
0: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
2: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
0: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
2: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
0: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
3: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9 созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
6: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет опять же сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
5: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки. Атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
7: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10 процентных пунктов. То есть сейчас это практически 60%. То есть в июле мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. свою жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. Атаки дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимает, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считает, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
5: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
8: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил. Мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
5: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынужденно переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
9: Согласно исследованию сервиса ЦИАН, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
5: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 с носа, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
10: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
5: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо над территорией страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично, но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
14: Обновляем информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудрился умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
4: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Броер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
16: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал не вариант, потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке».
15: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
17: Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны.
15: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
18: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
15: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
19: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Вбухивание денег государство в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Вбухали в 3 смены, они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65% из них на кредитные деньги. Они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли. Экономика недополучает денег? Конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
4: Криминальные новости.
20: В Татарстане поставлена точка в резонансном деле. Местную жительницу приговорили к 23 годам колонии общего режима за организацию проституции с вовлечением несовершеннолетних, похищение ребенка и два убийства. Об этом сообщает региональный СК. По версии следствия, в 2012 году преступница вместе с супругом развернула целую преступную сеть в Челябинской, Свердловской, Нижегородской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Путем угрозы насилия женщины и несовершеннолетние девушки вовлекались в занятия проституцией. В 2019 году фигурантка вместе со знакомой решили избавиться от одной из 17-летних работниц. Обманом девочку вывезли в безлюдное место, опоили снотворным и задушили. После этого тело убитой расчленили и спрятали в лесу. Еще одно убийство произошло в 2020 году. Некоторое время женщина воспитывала двухлетнюю дочь одной из своих работниц, а затем решила забрать ребенка себе. Девочку похитили, а мать ребенка убили по указанию осужденной. Отец попытался убить маленькую дочь из-за ее плача. В Новосибирской области в отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за покушение на жизнь полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает региональный следком. В селе Верхтула пьяный мужчина рассвирепел от плача дочери. Когда же успокоить ребенка не получилось, отец нанес полуторагодовалой девочке множество ударов по лицу, а после с силой бросил ее на пол. Остановить расправу удалось благодаря вмешательству матери и соседям, которые, услышав, что происходит, сразу вызвали полицию. Пострадавшая малышка в тяжелом состоянии госпитализирована. Пенсионерка-именинница чуть не забила до смерти собственного сына, ветерана СВО. Во Владимире возбудили уголовное дело против 73-летней женщины. Ее обвиняют в покушении на убийство 50-летнего родственника. Сообщается, что пенсионерка вместе с сыном отмечала свой день рождения, выпивали и повздорили. В ходе возникшего конфликта женщина нанесла мужчине 1976 года рождения не менее 9 ударов ножом в различных части тела, говорится в сообщении СК. О произошедшем пенсионерка рассказала соседу. Пострадавшего госпитализировали, и благодаря помощи врачей он остался жив. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемая заявила, что действовала в целях самозащиты. Известно, что пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности, был участником СВО. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
13: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
21: Я думаю, что конкуренции на выборы губернатора не существует. Я хочу вещи называть своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
4: Главные новости дня.
22: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана.
5: Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
0: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
5: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
1: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
5: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
2: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
5: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: На радио «Лента» потеря дня.
24: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
23: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
25: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. при советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну, вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому, вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
23: Радио Лента. Прямая речь.
13: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
3: Кстати, информация к размышлению, на подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники, у нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
23: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
0: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
6: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
1: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
6: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
2: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
6: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Говорят военкоры.
7: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
8: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
7: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
9: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками.

0: дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
1: Угу.
0: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
1: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
0: Так, интересно.
1: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
0: Ну, физически да, почему нет?
1: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
0: То есть в медицине абсолютно то же самое?
1: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
0: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
1: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
0: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
1: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
0: а в кадрах и часах работы оборудования.
1: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
0: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
1: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
0: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
1: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
0: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
1: Совершенно верно.
0: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палаты-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
1: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
0: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
1: Про военные госпитали?
0: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
1: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
0: То есть резервы просто кончились?
1: Да. Еще весной 2023 года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
0: Использовать уже готовую инфраструктуру.
1: Точно.
0: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
1: Логика понятна, да.
0: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
1: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
0: Какая?
1: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
0: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
1: Да, да.
0: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
1: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
0: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
1: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо.

0: Клима сжимается.
1: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
2: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
1: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
2: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
1: То есть организм просто сдается?
2: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
1: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
2: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
1: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
2: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
1: Человек просто умер от инфаркта дома.
2: Да.
1: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
2: Безусловно.
1: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
2: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
1: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
2: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
1: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
2: Именно.
1: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
2: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
1: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги с своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
2: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
1: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
2: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
1: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
2: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
1: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
2: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
1: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
2: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
1: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
2: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных Кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
1: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
2: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
1: Какое?
2: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
1: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
2: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
1: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
2: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
1: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
2: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
1: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
2: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
1: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
2: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
1: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
2: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
1: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
2: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
1: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
2: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
1: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
2: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
1: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
2: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
1: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
2: Люди срываются друг на друга.
1: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
2: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
1: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
2: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
1: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
2: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
1: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
4: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
3: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
5: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
3: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
6: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
3: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
7: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
8: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
0: Главные новости дня.
9: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
10: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал не вариант, потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке».
9: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
11: Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны.
9: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
12: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
9: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
7: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
13: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
0: На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Говорят военкоры.
16: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
17: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорание. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум десятая атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
16: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
18: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
20: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
19: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
21: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев, поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил, и, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
19: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
22: Так и говорят. Тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск, вот этот Покровск, самая жесткая хуйня, отправили его туда. Все.
19: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
0: Говорят военкоры.
16: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
2: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
16: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
4: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
16: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
4: Еще раз, зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО, по расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
5: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
3: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняют финансовые аналитики Евгений Мальцев.
6: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
3: То есть, если оборона, президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
8: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
3: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
10: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать, школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла оттуда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
23: Почему люди не могут жить в мире?
0: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, можно ли незаметно управлять мыслями миллионов людей с помощью скрытых изображений, мелькающих на экранах кинотеатров доли секунды? Этот метод долгое время считался абсолютным мифом и страшной городской легендой из остросюжетных триллеров еще 20 века. Сегодня мы разберем, работает ли на самом деле эффект 25-го кадра и кто стоит за главным обманом индустрии массового внушения. История этого загадочного феномена началась в 1957 году, когда американский маркетолог Джеймс Вакаири публично заявил, что во время киносеанса в Нью-Джерси он внедрял в кинопленку скрытые кадры с настойчивыми призывами покупать попкорн и кока-колу. По его громким словам, продажи в буфете кинотеатра тогда взлетели на десятки процентов, хотя зрители сознательно не замечали никаких посторонних картинок на экране, что породило массовую истерию и панику перед скрытым психологическим зомбированием. Сторонники теории заговора мгновенно подхватили эту популярную идею, утверждая, что спецслужбы и хитрые маркетологи повсеместно используют данную технику для тотального контроля над человеческим разумом через телевидение и политические рекламные ролики. Однако более поздние независимые исследования и строгие эксперименты ведущих психологов полностью опровергли первоначальные заявления Вакаири, а сам автор спустя годы признался, что его сенсационный эксперимент был обычным коммерческим трюком ради привлечения внимания к своей рекламной конторе. Известный нейрофизиолог доктор Алексей Смирнов поясняет, что человеческий глаз и мозг способны обрабатывать гораздо больше 24 кадров в секунду, но скрытое изображение успевает лишь поверхностно зафиксировать сетчаткой без глубокой когнитивной обработки, полностью исключая полноценное внушение. Официальная академическая наука и авторитетные ассоциации психологов давно признали эффект 25-го кадра эффективным рекламным мифом, хотя его элементы до сих пор прямо запрещены законодательством многих стран мира из-за строгих этических соображений. Скептики добавляют, что даже если мозг человека улавливает долю секунды чужеродного визуального мусора, критическое мышление мгновенно отторгает любые чужеродные команды, не превращая зрителя в послушную марионетку. Тем не менее, живучий миф о тайном управлении человеческим сознанием продолжает активно жить в современной поп-культуре, пугая доверчивых зрителей своей пугающей и притягательной неизвестностью. Практические тесты рекламных агентств 90-х годов 20 века также показали нулевую конверсию скрытых вставок, доказав абсолютную несостоятельность метода на фоне полноценного осознанного восприятия любого видеоконтента. Современные исследования в области нейромаркетинга подтверждают, что реальное воздействие на покупателя оказывают только осознанные образы и такие же эмоции. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
11: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Приветствую вас. Руна дня на 20 сентября. Что же нам пророчит этот день? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпала руна «Адал» в перевернутом значении. «Адал» – это руна дома, рода, это собственность, привычный уклад и то, что мы считаем своим. А вот в перевернутом положении она показывает ситуацию, когда старое уже перестало быть надежной опорой, но, например, вы все еще продолжаете за это держаться. То есть так руна проявляется как желание сохранить привычный порядок, даже если внутри давно хочется перемен. В этот день полезно посмотреть, где вы живете по принципу «так принято», «так нужно», «так правильно», «я должен», хотя на самом деле это уже не соответствует вашим истинным желаниям. Иногда для нового этапа необходимо освободить пространство от вещей, от старых обязательств, чужих ожиданий или сценариев, которые передавались из семьи, да? И перевернутый «отдал» не обязательно означает потерю. Здесь чаще она показывает необходимость пересмотреть свое отношение к тому, что вы считали низменным. В работе, например, день может принести вопросы, связанные с финансами, документами, может быть, имуществом или наследством, какие-то рабочие места, условия сотрудничества. Вот в этом ключе будет вращаться энергия. Возможны задержки и необходимость что-то переделывать. То есть здесь не стоит паниковать, если привычный план неожиданно меняется. Иногда именно нарушение старого порядка помогает найти более удобные варианты. Особенно внимательно относитесь к подписанию любых договоров, каких-то материальных вопросов и обещаниям другим людям. В отношениях перевернутый «Адал» может подсветить какие-то семейные сценарии. Да, здесь руна семьи, дома, рода. И мы иногда переносим в отношения то, что когда-то видели в родительской семье. И даже не замечаем, что повторяем вот эту вот чужую модель, да, уже прожитый сценарий или как программу. И в этот день хороший момент спросить себя, я действительно этого хочу или просто привык так жить? В паре могут возникнуть разговоры о совместном доме, то есть именно о недвижимости. Это какие-то границы, ответственность, личное пространство. Здесь важно не превращать любовь в обязанность. А вот по здоровью руна советует обратить внимание на восстановление и условия, в которых вы живете. То есть беспорядок, постоянное напряжение дома или ощущение отсутствия собственного пространства могут незаметно отнимать силы. Полезно проветрить дом, разобрать, может, накопившиеся вещи, сделать небольшую перестановочку и создать вокруг себя больше комфорта. Если же у вас со здоровьем уже были до этого проблемы, то такая руна может сказать о том, что лечение будет лучше проходить в родных стенах, то есть дома. В принципе, перевернутый «Адал» предлагает отпустить то, что уже стало тесным. Не все, что досталось вам от прошлого, обязательно должно отправиться вместе с вами в будущее. Иногда настоящая опора появляется именно тогда, когда мы перестаем держаться за старую. Вот так вот. Не закрыв старую дверь, не откроется новая. Так что давайте, друзья, дерзайте только вперед, оставляйте все ненужное позади, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
14: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. они заключили контракты, и сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
17: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие,

0: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
1: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет опять же сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
0: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
2: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть сейчас это практически 60%. То есть в июле мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаке дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие два года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, 31% считают, что выборы будут честные, остальные в это не верят.
0: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к среде.

0: средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
1: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил. Мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома. А капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
0: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынужденно переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
2: Согласно исследованию сервиса ЦИАН, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
0: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 сноса, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
3: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
0: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только 3 истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих 3 хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо над территорией страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
7: Обсуждений таких не ведется.
8: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
7: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
6: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
9: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
6: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
10: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая такая скрытая мобилизация возможна.
6: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Главные новости дня.
6: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
6: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
6: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
13: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
6: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
15: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит, слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
4: На радио «Лента» потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
17: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
16: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
18: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
16: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
19: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: Радиолента. Прямая речь.
14: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
20: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызвали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели и читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняка к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента. Им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но Мерзняку рассказывают, что все будет хорошо. Мерзняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, Мерзняк ни к чему не готов. Мерзняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить Мерзняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для Мерзняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мерзняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
22: Бойцы, которые получили ранение, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
23: Жень, завтра поддержим.
22: Спасибо большое.
2: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
24: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
2: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
24: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
2: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
24: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
2: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
5: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
3: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
7: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
3: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
8: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
3: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
3: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
9: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
3: 2 года после гибели Гудвина. Товарищ Артем о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
10: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия – Дмитрий Лысковский, Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
3: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
10: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников. Из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противникам за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. Вы нам это год назад говорили. Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле, по данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачи и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа, Кушнер, сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
5: Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад.
3: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
7: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
3: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
8: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
3: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении целей СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
11: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
6: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
12: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы. Однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
6: Останавливаться нельзя. Военкор «Котенок» о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
12: Еще раз, зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть «Эшелон», и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.

0: 2008 года.
1: Вот так вот.
0: Поэтому, женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
4: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
3: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
4: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
3: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
4: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
3: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
4: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
3: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
4: И это спад?
3: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
4: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
3: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
4: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
3: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
4: То есть все завязано на региональные траты?
3: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
4: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
3: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
4: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
3: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
4: Людей стало меньше.
3: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
4: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
3: Это огромные деньги.
4: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
3: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается

0: под условиями, которые навсегда меняют его статус.
1: Мелкий шрифт?
0: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
1: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
0: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
1: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
0: Да.
1: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
0: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
1: Пока действует указ.
0: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
1: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
0: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
1: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
0: 100%.
1: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
0: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
1: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же, готовых рискнуть.
0: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
1: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
0: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
1: Зачем?
0: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
1: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
0: Получает, да.
1: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
0: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
1: Какой ловушке? Деньги-то реальные.
0: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
1: Ну да, повседневная жизнь рушится.
0: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
1: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
0: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
2: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
0: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
2: Перечисления задерживаются.
0: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
2: Банку все равно на военную бюрократию.
0: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
2: Из-за денег?
0: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
1: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
0: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
1: То есть деньги из одного общего котла?
0: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
1: На инфраструктуру.
0: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
1: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
0: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
1: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
0: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
1: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
0: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
1: Сахарный всплеск.
0: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
1: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
0: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
2: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
0: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
2: Даже те, кто никуда не собирался?
0: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
2: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
0: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
2: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
0: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
2: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
0: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
2: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
0: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
2: И не дают подумать.
0: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
2: Слушай, ну бывают же медицинские противопоказания?
0: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
2: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
0: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
2: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
0: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
2: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
0: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
2: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
0: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
2: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
0: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
2: Если план провален, виноват губернатор.
0: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
2: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
0: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
2: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
0: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
2: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9 созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
5: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет опять же сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
4: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
6: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. жизни. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаки дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считают, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
4: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
7: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил, мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
4: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынужденно переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
8: Согласно исследованию сервиса ЦИАМ, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
4: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 с носа, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
9: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
4: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо над территорией страны, где живут люди. И теперь следующий, похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
13: Обновляем информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Броер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
15: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал не вариант, потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке».
14: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
16: Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны.
14: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
17: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
14: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
18: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Вбухивание денег государство в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Вбухали в 3 смены, они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65% из них на кредитные деньги. Они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли. Экономика недополучает денег? Конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
3: Криминальные новости.
19: В Татарстане поставлена точка в резонансном деле. Местную жительницу приговорили к 23 годам колонии общего режима за организацию проституции с вовлечением несовершеннолетних, похищение ребенка и два убийства. Об этом сообщает региональный СК. По версии следствия, в 2012 году преступница вместе с супругом развернула целую преступную сеть в Челябинской, Свердловской, Нижегородской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Путем угрозы насилия женщины и несовершеннолетние девушки вовлекались в занятия проституцией. В 2019 году фигурантка вместе со знакомой решили избавиться от одной из 17-летних работниц. Обманом девочку вывезли в безлюдное место, опоили снотворным и задушили. После этого тело убитой расчленили и спрятали в лесу. Еще одно убийство произошло в 2020 году. Некоторое время женщина воспитывала двухлетнюю дочь одной из своих работниц, а затем решила забрать ребенка себе. Девочку похитили, а мать ребенка убили по указанию осужденной. Отец попытался убить маленькую дочь из-за ее плача. В Новосибирской области в отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за покушение на жизнь полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает региональный следком. В селе Верхтула пьяный мужчина рассвирепел от плача дочери. Когда же успокоить ребенка не получилось, отец нанес полуторагодовалой девочке множество ударов по лицу, а после с силой бросил ее на пол. Остановить расправу удалось благодаря вмешательству матери и соседям, которые, услышав, что происходит, сразу вызвали полицию. Пострадавшая малышка в тяжелом состоянии госпитализирована. Пенсионерка-именинница чуть не забила до смерти собственного сына, ветерана СВО. Во Владимире возбудили уголовное дело против 73-летней женщины. Ее обвиняют в покушении на убийство 50-летнего родственника. Сообщается, что пенсионерка вместе с сыном отмечала свой день рождения, выпивали и повздорили. В ходе возникшего конфликта женщина нанесла мужчине 1976 года рождения не менее 9 ударов ножом в различных части тела, говорится в сообщении СК. О произошедшем пенсионерка рассказала соседу. Пострадавшего госпитализировали, и благодаря помощи врачей он остался жив. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемая заявила, что действовала в целях самозащиты. Известно, что пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности, был участником СВО. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
20: Я думаю, что конкуренции на выборах губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость. Узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
3: Главные новости дня.
21: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана.
4: Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
0: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
1: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
4: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
22: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
4: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
23: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
24: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну, вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому, вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
2: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники, у нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
0: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
5: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
1: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
5: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
22: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
5: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
6: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
7: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
6: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
8: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украины со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят.

0: стационарах. Ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
1: Угу.
0: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
1: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
0: Так, интересно.
1: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
0: Ну, физически да, почему нет?
1: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
0: То есть в медицине абсолютно то же самое?
1: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
0: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
1: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
0: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
1: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
0: а в кадрах и часах работы оборудования.
1: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
0: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
1: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
0: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
1: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
0: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
1: Совершенно верно.
0: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
1: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
0: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
1: Про военные госпитали?
0: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
1: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
0: То есть резервы просто кончились?
1: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
0: Использовать уже готовую инфраструктуру.
1: Точно.
0: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
1: Логика понятна, да.
0: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
1: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
0: Какая?
1: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
0: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
1: Да, да.
0: Для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота.
1: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
0: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
1: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.

0: нравится.
1: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
0: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
1: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
0: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
1: То есть организм просто сдается?
0: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
1: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
0: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
1: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
0: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
1: Человек просто умер от инфаркта дома.
0: Да.
1: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
0: Безусловно.
1: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
0: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
1: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
0: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
1: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
0: Именно.
1: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
0: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
1: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
0: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
1: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
0: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
1: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
0: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
1: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
0: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
1: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
0: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
1: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
0: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных Кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
1: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
0: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
1: Какое?
0: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
1: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
0: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
1: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
0: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
1: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
0: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
1: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
0: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
1: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
0: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
1: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
0: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
1: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
1: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
0: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
1: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
0: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
1: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
0: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
1: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
0: Люди срываются друг на друга.
1: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
0: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
1: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
0: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
1: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
0: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
1: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
4: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
3: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
5: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
3: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
6: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
3: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% процентные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
8: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
2: Главные новости дня.
9: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Броер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
10: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант, потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке».
9: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
11: Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны.
9: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
12: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
9: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
13: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
2: На радио «Лента» шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
15: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников, погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум десятая атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
14: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
16: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
18: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
19: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на один год. На один год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые два месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
18: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего один год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
20: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев, поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил, и, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
18: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
21: Так и говорят. Либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все наконечно. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там две недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считает, тоже уехал. Через две недели в Волчанск, вот этот Покровск, самая жесткая хуйня, отправили его туда. Все.
18: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
17: Говорят военкоры.
14: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
4: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
14: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
5: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
14: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
5: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
23: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
22: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в 50 долларов за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняют финансовые аналитики Евгений Мальцев.
3: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
22: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
6: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
22: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
10: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла оттуда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны. Мои дети патриоты. Я люблю свою страну. Она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
24: Почему люди не могут жить в мире?
8: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
0: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, можно ли незаметно управлять мыслями миллионов людей с помощью скрытых изображений, мелькающих на экранах кинотеатров доли секунды? Этот метод долгое время считался абсолютным мифом и страшной городской легендой из остросюжетных триллеров еще 20 века. Сегодня мы разберем, работает ли на самом деле эффект 25-го кадра и кто стоит за главным обманом индустрии массового внушения. История этого загадочного феномена началась в 1957 году, когда американский маркетолог Джеймс Вакаири публично заявил, что во время киносеанса в Нью-Джерси он внедрял в кинопленку скрытые кадры с настойчивыми призывами покупать попкорн и кока-колу. По его громким словам, продажи в буфете кинотеатра тогда взлетели на десятки процентов, хотя зрители сознательно не замечали никаких посторонних картинок на экране, что породило массовую истерию и панику перед скрытым психологическим зомбированием. Сторонники теории заговора мгновенно подхватили эту популярную идею, утверждая, что спецслужбы и хитрые маркетологи повсеместно используют данную технику для тотального контроля над человеческим разумом через телевидение и политические рекламные ролики. Однако более поздние независимые исследования и строгие эксперименты ведущих психологов полностью опровергли первоначальные заявления Вакаири, а сам автор спустя годы признался, что его сенсационный эксперимент был обычным коммерческим трюком ради привлечения внимания к своей рекламной конторе. Известный нейрофизиолог доктор Алексей Смирнов поясняет, что человеческий глаз и мозг способны обрабатывать гораздо больше 24 кадров в секунду, но скрытое изображение успевает лишь поверхностно зафиксировать сетчаткой без глубокой когнитивной обработки, полностью исключая полноценное внушение. Официальная академическая наука и авторитетные ассоциации психологов давно признали эффект 25-го кадра эффективным рекламным мифом, хотя его элементы до сих пор прямо запрещены законодательством многих стран мира из-за строгих этических соображений. Скептики добавляют, что даже если мозг человека улавливает долю секунды чужеродного визуального мусора, критическое мышление мгновенно отторгает любые чужеродные команды, не превращая зрителя в послушную марионетку. Тем не менее, живучий миф о тайном управлении человеческим сознанием продолжает активно жить в современной поп-культуре, пугая доверчивых зрителей своей пугающей и притягательной неизвестностью. Практические тесты рекламных агентств 90-х годов 20 века также показали нулевую конверсию скрытых вставок, доказав абсолютную несостоятельность метода на фоне полноценного осознанного восприятия любого видеоконтента. Современные исследования в области нейромаркетинга подтверждают, что реальное воздействие на покупателя оказывают только осознанные образы и такие же эмоции. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
2: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Приветствую вас. Руна дня на 20 сентября. Что же нам пророчит этот день? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпала руна «Адал» в перевернутом значении. «Адал» — это руна дома, рода, это собственность, привычный уклад и то, что мы считаем своим. А вот в перевернутом положении она показывает ситуацию, когда старое уже перестало быть надежной опорой, но, например, вы все еще продолжаете за это держаться. То есть так руна проявляется как желание сохранить привычный порядок, даже если внутри давно хочется перемен. В этот день полезно посмотреть, где вы живете по принципу «так принято», «так нужно», «так правильно», «я должен», хотя на самом деле это уже не соответствует вашим истинным желаниям. Иногда для нового этапа необходимо освободить пространство от вещей, от старых обязательств, чужих ожиданий или сценариев, которые передавались из семьи, да? И перевернутый «Адал» не обязательно означает потерю. Здесь чаще она показывает необходимость пересмотреть свое отношение к тому, что вы считали низменным. В работе, например, день может принести вопросы, связанные с финансами, документами, может быть, имуществом или наследством, какие-то рабочие места, условия сотрудничества. Вот в этом ключе будет вращаться энергия. Возможны задержки и необходимость что-то переделывать. То есть здесь не стоит паниковать, если привычный план неожиданно меняется. Иногда именно нарушение старого порядка помогает найти более удобные варианты. Особенно внимательно относитесь к подписанию любых договоров, каких-то материальных вопросов и обещаниям другим людям. В отношениях перевернутый «Адал» может подсветить какие-то семейные сценарии. Да, здесь руна семьи, дома, рода. И мы иногда переносим в отношения то, что когда-то видели в родительской семье. И даже не замечаем, что повторяем вот эту вот чужую модель, да, уже прожитый сценарий или как программу. И в этот день хороший момент спросить себя, я действительно этого хочу или просто привык так жить? В паре могут возникнуть разговоры о совместном доме, то есть именно о недвижимости. Это какие-то границы, ответственность, личное пространство. Здесь важно не превращать любовь в обязанность. А вот по здоровью руна советует обратить внимание на восстановление и условия, в которых вы живете. То есть беспорядок, постоянное напряжение дома или ощущение отсутствия собственного пространства могут незаметно отнимать силы. Полезно проветрить дом, разобрать, может, накопившиеся вещи, сделать небольшую перестановочку и создать вокруг себя больше комфорта. Если же у вас со здоровьем уже были до этого проблемы, то такая руна может сказать о том, что лечение будет лучше проходить в родных стенах, то есть дома. В принципе, перевернутый «Адал» предлагает отпустить то, что уже стало тесным. Не все, что досталось вам от прошлого, обязательно должно отправиться вместе с вами в будущее. Иногда настоящая опора появляется именно тогда, когда мы перестаем держаться за старую. Вот так вот. Не закрыв старую дверь, не откроется новая. Так что давайте, друзья, дерзайте только вперед, оставляйте все ненужное позади, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
8: Радиолента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
8: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
12: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. они заключили контракты, и сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся, вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
8: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте.

0: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
1: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
0: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки. Атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
2: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаке дронов они осознались только, когда они сказались совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считают, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
0: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации.

0: Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
1: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил, мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
0: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынуждены переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
2: Согласно исследованию сервиса ЦИАМ, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
0: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 сноса, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
3: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
0: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только 3 истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих 3 хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
7: Обсуждений таких не ведется.
8: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
7: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
6: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
9: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
6: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
10: вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
6: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Главные новости дня.
6: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
6: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
6: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
13: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
6: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
15: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит: слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
4: На радио «Лента» потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
17: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: топлива нет от слова совсем. На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
16: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
18: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
16: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
19: Главное, эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну, типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: Радиолента. Прямая речь.
14: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
20: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это. Ну, потому что это не бензин, да? Вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но Мерзняку рассказывают, что все будет хорошо. Мерзняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, Мерзняк ни к чему не готов. Мерзняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить Мерзняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для Мерзняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мерзняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко-далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
22: Бойцы, которые получили ранение, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты вот, беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
23: Жень, здравствуйте, поддержим.
22: Спасибо большое.
2: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история. История Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
24: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медроты, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
2: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
24: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
2: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в Медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
24: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
2: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
3: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
0: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняют финансовые аналитики Евгений Мальцев.
5: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
0: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
7: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
0: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
0: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
9: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камеры распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
0: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем, о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
10: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия. Дмитрий Лысковский. Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
0: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
10: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников. Из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам ввиду поиска противникам за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. Вы нам это год назад говорили. Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле, по данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
3: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
0: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
5: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
0: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
7: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
0: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении целей СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
6: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
11: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
6: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
12: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
0: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
12: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть «Эшелон», и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries

0: года.
1: Вот так вот.
0: Поэтому, женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
4: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
3: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
4: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
3: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
4: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
3: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
4: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
3: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
4: И это спад?
3: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
4: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
3: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
4: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
3: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
4: То есть все завязано на региональные траты?
3: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
4: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
3: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
4: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
3: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
4: Людей стало меньше.
3: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
4: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
3: Это огромные деньги.
4: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
3: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условия.

0: условиями, которые навсегда меняют его статус.
1: Мелкий шрифт?
0: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
1: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
0: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
1: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
0: Да.
1: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
0: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
1: Пока действует указ.
0: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
1: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
0: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
1: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
0: 100%.
1: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
0: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
1: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
0: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
1: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
0: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
1: Зачем?
0: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
1: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
0: Получает, да.
1: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил?
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
4: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
3: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
5: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10 процентных пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаки дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считает, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
3: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
6: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил, мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
3: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынужденно переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас – весьма ощутимый удар по кошельку.
7: Согласно исследованию сервиса ЦИАН, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
3: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 с носа, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
8: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
3: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
12: Обновляю информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Броер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
14: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал не вариант, потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке».
13: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
15: «Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны».
13: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
16: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
13: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
17: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. ну, вбухали в три смены, они работают, все, рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле занал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
2: Криминальные новости.
18: В Татарстане поставлена точка в резонансном деле. Местную жительницу приговорили к 23 годам колонии общего режима за организацию проституции с вовлечением несовершеннолетних, похищение ребенка и 2 убийства. Об этом сообщает региональный СК. По версии следствия, в 2012 году преступница вместе с супругом развернула целую преступную сеть в Челябинской, Свердловской, Нижегородской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Путем угрозы насилия женщины и несовершеннолетние девушки вовлекались в занятия проституцией. В 2019 году фигурантка вместе со знакомой решили избавиться от одной из 17-летних работниц. Обманом девочку вывезли в безлюдное место, опоили снотворным и задушили. После этого тело убитой расчленили и спрятали в лесу. Еще одно убийство произошло в 2020 году. Некоторое время женщина воспитывала 2-летнюю дочь одной из своих работниц, а затем решила забрать ребенка себе. Девочку похитили, а мать ребенка убили по указанию осужденной. Отец попытался убить маленькую дочь из-за ее плача. В Новосибирской области в отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за покушение на жизнь 1,5-годовалой дочери. Об этом сообщает региональный следком. В селе Верхтула пьяный мужчина рассвирепел от плача дочери. Когда же успокоить ребенка не получилось, отец нанес 1,5-годовалой девочке множество ударов по лицу, а после с силой бросил ее на пол. Остановить расправу удалось благодаря вмешательству матери и соседям, которые, услышав, что происходит, сразу вызвали полицию. Пострадавшая малышка в тяжелом состоянии госпитализирована. Пенсионерка-именинница чуть не забила до смерти собственного сына, ветерана СВО. Во Владимире возбудили уголовное дело против 73-летней женщины. Ее обвиняют в покушении на убийство 50-летнего родственника. Сообщается, что пенсионерка вместе с сыном отмечала свой день рождения, выпивали и повздорили. В ходе возникшего конфликта женщина нанесла мужчине 1976 года рождения не менее 9 ударов ножом в различных части тела, говорится в сообщении СК. О произошедшем пенсионерка рассказала соседу. Пострадавшего госпитализировали, и благодаря помощи врачей он остался жив. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемая заявила, что действовала в целях самозащиты. Известно, что пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности, был участником СВО. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
19: Я думаю, что конкуренции на выборы губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретно предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость. Узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – Ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
2: Главные новости дня.
20: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
21: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
20: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
22: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
20: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
23: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
20: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. и интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
1: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди, и, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну, вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70%, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и это вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
4: Кстати, информация к размышлению, на подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
21: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
5: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняют финансовые аналитики Евгений Мальцев.
6: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
5: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
23: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
5: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
7: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
8: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
7: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
3: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет. Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделения или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
12: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
9: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
12: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
9: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
12: Угу.
9: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
12: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
9: Так, интересно.
12: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
9: Ну, физически да, почему нет?
12: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
9: То есть в медицине абсолютно то же самое?
12: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
9: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
12: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
9: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
12: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
9: а в кадрах и часах работы оборудования.
12: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
9: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
12: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
9: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
12: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
9: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
12: Совершенно верно.
9: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
12: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
9: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
12: Про военные госпитали?
9: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
12: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
9: То есть резервы просто кончились?
12: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
9: Использовать уже готовую инфраструктуру.
12: Точно.
9: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
12: Логика понятна, да.
9: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
12: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
9: Какая?
12: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
9: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
12: Да, да.
9: Для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота.
12: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
9: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
12: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
9: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
12: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
9: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
12: Хуже. Он оказывается заперт в 4 стенах, очень часто вообще в пределах 1 комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
9: То есть организм просто сдается?
12: Фактически, отложенное на 1/2 года лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
9: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
12: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
9: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
12: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
9: Человек просто умер от инфаркта дома.
12: Да.
9: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
12: Безусловно.
9: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
12: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
9: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
12: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
9: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
12: Именно.
9: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система

0: Дав, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
1: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
0: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
1: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
0: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
1: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
0: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
1: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
0: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
1: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
0: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
1: Какое?
0: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
1: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
0: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
1: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
0: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
1: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
0: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
1: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
0: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
1: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
0: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
1: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
0: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
1: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
1: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
0: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
1: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
0: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
1: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
0: Точно

0: Так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
1: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
0: Люди срываются друг на друга.
1: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
0: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
1: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
2: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
1: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
2: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
1: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
5: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
6: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
4: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
7: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
4: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
9: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
3: Главные новости дня.
10: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Броер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
11: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант, потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке».
10: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
12: Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны.
10: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
13: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
10: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: У жительницы Ростова назрел вопрос, куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает.
14: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нет ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело».
16: Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
19: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников, погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум десятая атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
18: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
20: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
22: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на один год. На один год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые два месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
21: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего один год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
23: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги – Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
21: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
0: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконец-то. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал. Там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот этот Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
21: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос. А как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующим, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
2: Говорят военкоры.
18: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
5: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
18: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
6: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
18: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
6: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
7: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
4: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
9: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
4: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
11: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
4: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
24: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла оттуда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту? Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
3: Почему люди не могут жить в мире?
10: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента».
10: Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Задумывались ли вы, можно ли незаметно управлять мыслями миллионов людей с помощью скрытых изображений, мелькающих на экранах кинотеатров доли секунды? Этот метод долгое время считался абсолютным мифом и страшной городской легендой из остросюжетных триллеров еще 20 века. Сегодня мы разберем, работает ли на самом деле эффект 25-го кадра и кто стоит за главным обманом индустрии массового внушения. История этого загадочного феномена началась в 1957 году, когда американский маркетолог Джеймс Вакаири публично заявил, что во время киносеанса в Нью-Джерси он внедрял в кинопленку скрытые кадры с настойчивыми призывами покупать попкорн и кока-колу. По его громким словам, продажи в буфете кинотеатра тогда взлетели на десятки процентов, хотя зрители сознательно не замечали никаких посторонних картинок на экране, что породило массовую истерию и панику перед скрытым психологическим зомбированием. Сторонники теории заговора мгновенно подхватили эту популярную идею, утверждая, что спецслужбы и хитрые маркетологи повсеместно используют данную технику для тотального контроля над человеческим разумом через телевидение и политические рекламные ролики. Однако более поздние независимые исследования и строгие эксперименты ведущих психологов полностью опровергли первоначальные заявления Вакаири, а сам автор спустя годы признался, что его сенсационный эксперимент был обычным коммерческим трюком ради привлечения внимания к своей рекламной конторе. Известный нейрофизиолог доктор Алексей Смирнов поясняет, что человеческий глаз и мозг способны обрабатывать гораздо больше 24 кадров в секунду, но скрытое изображение успевает лишь поверхностно зафиксировать сетчаткой без глубокой когнитивной обработки, полностью исключая полноценное внушение. Официальная академическая наука и авторитетные ассоциации психологов давно признали эффект 25-го кадра эффективным рекламным мифом, хотя его элементы до сих пор прямо запрещены законодательством многих стран мира из-за строгих этических соображений. Скептики добавляют, что даже если мозг человека улавливает долю секунды чужеродного визуального мусора, критическое мышление мгновенно отторгает любые чужеродные команды, не превращая зрителя в послушную марионетку. Тем не менее, живучий миф о тайном управлении человеческим сознанием продолжает активно жить в современной поп-культуре, пугая доверчивых зрителей своей пугающей и притягательной неизвестностью. Практические тесты рекламных агентств 90-х годов 20 века также показали нулевую конверсию скрытых вставок, доказав абсолютную несостоятельность метода на фоне полноценного осознанного восприятия любого видеоконтента. Современные исследования в области нейромаркетинга подтверждают, что реальное воздействие на покупателя оказывают только осознанные образы и такие же эмоции. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Приветствую вас. Руна дня на 20 сентября. Что же нам пророчит этот день? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпала руна Адал в перевернутом значении. Адал – это руна дома, рода, это собственность, привычный уклад и то, что мы считаем своим. А вот в перевернутом положении она показывает ситуацию, когда старое уже перестало быть надежной опорой, но, например, вы все еще продолжаете за это держаться. То есть так руна проявляется как желание сохранить привычный порядок, даже если внутри давно хочется перемен. В этот день полезно посмотреть, где вы живете по принципу «так принято», «так нужно», «так правильно», «я должен», хотя на самом деле это уже не соответствует вашим истинным желаниям. Иногда для нового этапа необходимо освободить пространство от вещей, от старых обязательств, чужих ожиданий или сценариев, которые передавались из семьи, да? И перевернутый отдал не обязательно означает потерю. Здесь чаще она показывает необходимость пересмотреть свое отношение к тому, что вы считали низменным. В работе, например, день может принести вопросы, связанные с финансами, документами, может быть, имуществом или наследством, какие-то рабочие места, условия сотрудничества. Вот в этом ключе будет вращаться энергия. Возможны задержки и необходимость что-то переделывать. То есть здесь не стоит паниковать, если привычный план неожиданно меняется. Иногда именно нарушение старого порядка помогает найти более удобные варианты. Особенно внимательно относитесь к подписанию любых договоров, каких-то материальных вопросов и обещаниям другим людям. В отношениях перевернутый отдал может подсветить какие-то семейные сценарии. Да, здесь руна семьи, дома, рода. И мы иногда переносим в отношения то, что когда-то видели в родительской семье. И даже не замечаем, что повторяем вот эту вот чужую модель, да, уже прожитый сценарий или как программу. И в этот день хороший момент спросить себя, я действительно этого хочу или просто привык так жить? В паре могут возникнуть разговоры о совместном доме, то есть именно о недвижимости. Это какие-то границы, ответственность, личное пространство. Здесь важно не превращать любовь в обязанность. А вот по здоровью руна советует обратить внимание на восстановление и условия, в которых вы живете. То есть беспорядок, постоянное напряжение дома или ощущение отсутствия собственного пространства могут незаметно отнимать силы. Полезно проветрить дом, разобрать, может, накопившиеся вещи, сделать небольшую перестановочку и создать вокруг себя больше комфорта. Если же у вас со здоровьем уже были до этого проблемы, то такая руна может сказать о том, что лечение будет лучше проходить в родных стенах, то есть дома. принципе, перевернутый Адал предлагает отпустить то, что уже стало тесным. Не все, что досталось вам от прошлого, обязательно должно отправиться вместе с вами в будущее. Иногда настоящая опора появляется именно тогда, когда мы перестаем держаться за старую. Вот так вот. Не закрыв старую дверь, не откроется новая. Так что давайте, друзья, дерзайте только вперед, оставляйте все ненужное позади, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
20: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9 созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
1: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
22: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
5: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10 процентных пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. На атаке дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считает, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
22: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
16: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше полутора лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил. Мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
22: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынужденно переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
2: Согласно исследованию сервиса ЦИАН, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
22: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так

0: дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
1: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы, точнее одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг

0: Вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы. Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично, но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
4: Обсуждений таких не ведется.
5: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
4: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
3: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
6: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
3: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
7: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
3: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Главные новости дня.
3: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в 3-летний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект 3-летнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО – это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 – 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
3: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
3: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
10: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, а доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
12: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит, слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
1: На радио «Лента» потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
15: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
14: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
16: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
14: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
17: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в два, а то и в три раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
1: Радиолента. Прямая речь.
11: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
18: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин господин Путин, вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете, когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да, и господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, в Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
21: Бойцы, которые получили ранение, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
22: Жень, сразу же поддержим.
21: Спасибо большое.
20: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
0: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
20: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
0: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
20: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
0: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
20: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027 планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
5: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
4: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняют финансовые аналитики Евгений Мальцев.
23: В
2: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
4: То есть, если оборона, президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
6: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
4: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
4: Разработчики пригодились всем, кроме России. Военкор Живов о Воложе, искусственном интеллекте и российском подходе к цифровым технологиям.
23: Как же так случилось, что мы упустили ведущих разработчиков софта и искусственного интеллекта, которые пригодились везде, кроме России? Отвечаю просто. Задачи такого уровня в России из уполномоченных людей никто осмыслить не способен. Поставить шпионское программное обеспечение на смартфон под видом государственных приложений и колотить палки за неосторожные высказывания в соцсетях – это пожалуйста. Или там электронное голосование в Думу, на худой конец камера распознавания лиц, чтобы штрафы адресно выписывать. Тут все понятно. Есть прикладной результат. А вот все эти ваши системы управления базами данных, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления – это все какая-то блажь, и на скорость продажи нефти за рубеж не влияет. Так они думают. А раз так, то и заморачиваться не стоит. В России пока приживаются только цифровые решения, обеспечивающие контроль, надзор и монетизацию людей. Вот пример сервиса Рутюб идеален. Любой пиратский контент там без ограничений. И реклама каждые 5 минут. В том числе реклама подписки, чтобы смотреть без рекламы. Та же, где монетизация с административным ресурсом не очевидна, у нас пустота.
24: 2 года после гибели Гудвина. Товарищи Артем о Дмитрии Лысковском, Эрнесте и расследовании их гибели.
25: Примерно в это время, ровно 2 года назад, был убит один из основоположников русского беспилотия – Дмитрий Лысковский, Гудвин. Я не знаю точно, что произошло в доме, в котором Диму настигла смерть. Был ли этот дом заминирован? Был ли нанесен удар по этому дому? Кем был нанесен удар? Не знаю, кто и кому дал координаты этой цели. Но знаю точно, что в этом доме Дима и его однополчане оказались по приказу Пузика, который отправил ребят на задание без задания и без необходимой экипировки и вооружения. Российская Федерация и вся ее правящая вертикаль демонстративно отказалась расследовать эту гибель. Более того, ведущий пропагандист этой власти открыто в эфире федерального, существующего за бюджетные средства канала, назвал уже погибших и похороненных героев подонками. И никто этого пропагандиста не одернул. Никто не заставил эту сволочь принести извинения родным и близким. Более того, Пузик после гибели Гудвина и Эрнеста даже на время расследования не был отстранен от командования полком, а проверка, которую осуществляли по приказу министра обороны Белоусова, длилась считанные дни, была формальной и обвинила в произошедшем погибших. Иными словами, правящий слой открыто и недвусмысленно показал, на чьей он стороне в этом противостоянии интеллекта, порядочности и человечности с серостью, интеллектуальным убожеством и лизоблюдством.
24: Дроны сместились на юг. Военкор канал «Архангел» спецназа о массированных налетах на Ростовскую область и Краснодарский край.
25: Последние недели заметно то, что противник переориентировал свои усилия с ударов по Москве на южные регионы России, включая Ростовскую область и Краснодарский край. Сегодня в ночь было сбито 399 беспилотников, из них около 50 беспилотников сбиты ночью в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области, сообщил губернатор. Область регулярно подвергается массовым атакам. ввиду поиска противником за позициями противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины ослабляют оборону и создают себе коридор пролета в российские тылы. Аналогично, немало дронов летит и в сторону Краснодарского края через Черное море. Там условия вообще идеальны для вооруженных сил Украины из-за отсутствия противовоздушной обороны в море, благодаря чему дроны противника летят большую часть маршрута без препятствий. Сегодня снова был налет на Сочи, в результате чего пострадали 5 человек. Конкретно в последней атаке маршрут через Сочи используется для пролета дальше в сторону Волгограда и Астрахани.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле. По данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
5: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
4: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
2: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
4: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
6: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
4: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
3: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
8: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы докабы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
3: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
9: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждают, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
24: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
9: Еще раз, зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
10: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
13: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26-го года вообще пробили все психологические потолки.
12: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
13: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
12: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь, обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
13: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
12: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
13: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
12: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
13: И это спад?
12: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
13: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
12: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
13: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
12: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
13: То есть все завязано на региональные траты?
12: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
13: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
12: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
13: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
12: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
13: Людей стало меньше.
12: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
13: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
12: Это огромные деньги.
13: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
12: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
13: Мелкий шрифт.
12: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
13: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
12: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
13: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
12: Да.
13: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
12: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
13: Пока действует указ.
12: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
13: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
12: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
13: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
12: 100%.
13: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
12: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
13: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
12: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
13: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
12: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
13: Зачем?
12: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
15: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
12: Получает, да.
15: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
12: Экономисты, которые из

0: Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
1: Перечисления задерживаются.
0: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
1: Банку все равно на военную бюрократию.
0: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
1: Из-за денег.
0: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
1: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику, откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
0: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
1: То есть деньги из одного общего котла?
0: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
1: На инфраструктуру.
0: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
1: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
0: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
1: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
0: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
1: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
0: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
1: Сахарный всплеск.
0: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
1: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
0: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
1: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
0: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
1: Даже те, кто никуда не собирался?
0: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
1: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
0: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
1: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
0: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
1: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
0: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
1: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
0: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
1: И не дают подумать.
0: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
1: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
0: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
1: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение

0: Не исключительно добровольным.
1: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
0: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
1: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
0: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
1: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
0: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
1: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
0: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
1: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
0: Если план провален, виноват губернатор.
1: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
0: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
1: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
0: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
1: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
0: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: На фоне общей тревожности и пессимизма в Калининградской области стартовали трехдневные выборы. Количество избирателей, ожидающих перемен к худшему, достигло рекордных значений. Подготовка к атакам дронов. Регион усилит защиту коммунальных объектов от беспилотников. А кто защитит калининградцев от фекального потопа? Власти бездействуют. До 80% зарплаты на квартиру. Калининград в топе самых дорогих городов для аренды жилья. Умирать также стало роскошью. Итак, в Калининградской области прошел первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы 9 созыва, а также представителей в областное законодательное собрание, городской совет Калининграда и муниципальные органы власти. На протяжении трех дней отдать свой голос можно не только на традиционных избирательных участках, но и в дистанционном электронном формате, на который, по данным ЦИК, записались 72 тысячи человек. Напомню, что впервые электронная голосование применили в регионе в 2022 году. Тогда из 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч. Большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. По сути, это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует, подчеркивают эксперты.
4: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
3: По словам социологов, нынешние выборы проходят в стране на фоне возрастающего пессимизма и тревожности. По данным Государственного фонда общественного мнения, 60% опрошенных признаются, что СВО напрямую затронуло их или их семьи. Параллельно на максимум с 2022 года вышло число граждан, ожидающих перемен к худшему. Согласно опросам, 70% россиян не верят в честные выборы и предполагают фальсификации. Кроме того, пессимизм в обществе подпитывают регулярные атаки дронов, дефицит топлива, инфляция, снижение доходов и отсутствие видимых перспектив прекращения боевых действий, отмечает социолог Елена Конева.
5: За год доля людей, описывающих свое состояние как тревожное, выросла на 10% пунктов. То есть как бы сейчас это практически 60%. То есть в июле вот мы измеряли. Люди уже совершенно все больше и больше сознательно понимают источники всех их проблем. Уже 59% говорят о том, что война негативно повлияла на их повседневную жизнь. Позитивно там совсем маленькая цифра. И последствия действительно все больше, вот что произошло за последний год, последствия войны все больше проникают в повседневную жизнь. Это принципиально важно. Люди не просто как бы осознали, они материально увидели последствия этой войны. Ухудшение материального положения, рост цен, проблемы бизнеса и так далее. Вот сейчас появились у нас новые последствия. Это перебои с интернетом, все эти блокировки, проблемы с топливом. Атаки дронов они осознались только, когда они сказали совершенно на конкретных проблемах каждодневных людей. Люди начинают все больше и больше видеть один общий источник всех этих проблем, а именно войну. Когда мы спрашиваем людей о том, что произойдет с их семьей в ближайшие там, 2 года, если война продолжится в таком же темпе, то ухудшение здесь еще более значительное, чем 60%. Больше 60% ожидают ухудшения, и никто не ждет никаких улучшений. И что мы сегодня имеем, как одна из основных эмоций, это страх новой мобилизации. Люди реально готовы к остановке военных действий и понимая, что этого не произойдет. По выборам получается, что у нас очень слабое уважение к Думе как таковой. Большинство людей убеждены в том, что Дума действует в рамках решений президента и не имеет никакой самостоятельности. И уровень доверия к выборам, вот 31% считает, что выборы будут честные, а остальные в это не верят.
3: Кстати, в первый день выборов депутатов Думы среди первых проголосовавших оказался губернатор Калининградской области. Утром Алексей Беспрозванных с супругой прибыл на избирательный участок в школе номер 21, где снова заявил, что от выбора калининградцев зависит, кто будет заниматься развитием региона и реагировать на проблемы жителей. При этом губернатор не уточнил, почему правительство иногда годами не замечает эти самые проблемы жителей. Список претензий людей к региональным властям хорошо всем известен. Перечислять его не будем. Наведем лишь один пример из последнего обращения калининградцев уже к средствам массовой информации. Жители многоэтажки просят журналистов придать огласке их проблему, поскольку она не решается 2 года, и все это время дом буквально тонет в фекалиях.
6: Жители дома номер 5-15 на Балтийской в Калининграде снова пожаловались губернатору на управляющую компанию «Старый город», которая фактически бросила дом. Главная проблема – постоянно затопленный фекалиями подвал. В 11-м подъезде уже больше 1,5 лет приходится держать входную дверь открытой, потому что из-за запаха невозможно дышать. Жильцы также жалуются на нашествие комаров и разбитое крыльцо, под которым скапливается мусор. Есть вопросы и к деньгам. 2 года назад управляющая компания списала 62 тысячи рублей на уборку подвала. Но, как говорят люди, уборку никто не проводил, мусор не вывезен, причины подтопления не устранены. Жильцы также опасаются за фундамент. Отмостка не обслуживается, зловонная жижа годами размывает основание дома, а капитальный ремонт фундамента, как утверждают чиновники, запланирован только на 2035 год.
3: В общем, люди просят невозможного, чтобы в собственном доме можно было просто нормально жить и дышать, а не ждать 2035 года. Схожая ситуация и на улице Челнокова, 30 в Калининграде. Там подвал дома также заливает фекалиями. Правда, не 2 года, а 2 недели. Но и этого достаточно, чтобы жильцы в прямом смысле задыхались в своих квартирах от вони. По словам людей, аварийная служба по заявкам не выезжает и отправляет их в управляющую компанию. Туда дозвониться невозможно. В УК просто бросают трубку. Словом, замкнутый круг получается. Одни не приезжают, другие ничего не делают. И пока коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, подвал дома продолжает наполняться фекалиями. Жильцы ищут хоть какую-то управу, но, судя по всему, никому до них нет дела. Дошло до того, что несколько семей с маленькими детьми не могли оставаться дома в таких жутко зловонных условиях и вынужденно переехали на съемные квартиры. И это при том, что снять жилье сейчас весьма ощутимый удар по кошельку.
7: Согласно исследованию сервиса ЦИАН, Калининград вошел в число самых дорогих городов России для аренды жилья. Местным жителям приходится отдавать за квартиру до 80% зарплаты. К примеру, на съем однокомнатной квартиры в областном центре уходит от 40 до 54% дохода, а за двушку от 55 до 80%. Это значит, что большая часть заработанного уходит не на жизнь, а на крышу над головой. Калининград оказался в компании Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани – городов с наименее доступной арендой.
3: Тем временем в Калининграде жизнь дорожает так стремительно, что и умирать стало роскошью. Последние проводы обойдутся в среднем в 150 тысяч рублей. Так лакированный гроб тянет на 27 тысяч, венок – на 6. Запоминальный обед в кафе придется выложить почти в 2500 сноса, поэтому калининградцы все чаще поминают дома. А вот памятники откладывают до лучших времен. В нынешней экономике даже мертвым приходится ждать. Словом, балтийская смерть кусается не меньше балтийской жизни, которая, ко всему прочему, еще сопряжена и с внешними угрозами.
8: Калининградские власти подготовили изменения в государственную программу «Жилье и городская среда» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Муниципалитеты и организации, отвечающие за тепло и водоснабжение, смогут получать средства из областного бюджета на усиление безопасности своих объектов. Дополнительное финансирование будут направлять на закупку строительных материалов и спецоборудования для оснащения котельных, насосных станций и водоканалов средствами защиты от дронов, а также системами обнаружения и радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
3: В общем, складывается ощущение, что регион всерьез готовит к плохому развитию событий. А может, еще все обойдется? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только 3 истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих 3 хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента».
11: 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
12: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
13: Обновляем информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Европа во всеоружии. Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к обороне. Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв, а Эстония – закрыть границу с Россией. Глава Бундесвера Карстен Броер заявил, что Германии необходимо готовить к возможному военному конфликту не только армию, но и промышленность и гражданское общество. Об этом он сказал на Пражском саммите по вопросам обороны.
15: «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал не вариант, потому что он означал бы смертельную угрозу нашим обществам в том виде, в каком мы их знаем. Мы все находимся в одной лодке».
14: Генерал также призвал учитывать опыт боевых действий на Украине и развитие военных технологий. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия может быть готова атаковать страны НАТО к 2029 году. На этом фоне Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв. Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне. Организации и госучреждения подписали соответствующую хартию.
16: Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года. Мы обязуемся повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны.
14: Инициатор хартии и глава Ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Гудляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны. В свою очередь, Эстония готова незамедлительно закрыть границу с Россией в случае объявления в стране всеобщей мобилизации. Решение будет зависеть от оценки угрозы, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал после заседания Кабинета министров по вопросам безопасности, где обсуждались возможные сценарии мобилизации в России.
17: Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел готовы быстро закрыть пограничные пункты.
14: Сейчас время работы погранпунктов уже сокращено. Также там действует полный таможенный контроль. Как сказал премьер, эстонские власти будут принимать меры в зависимости от того, будет ли объявлена мобилизация в России и в какой форме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
18: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Вбухали в три смены, они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли. Экономика недополучает денег? Конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. В частности, валютные ограничения давно уже введены.
11: Криминальные новости.
19: В Татарстане поставлена точка в резонансном деле. Местную жительницу приговорили к 23 годам колонии общего режима за организацию проституции с вовлечением несовершеннолетних, похищение ребенка и 2 убийства. Об этом сообщает региональный СК. По версии следствия, в 2012 году преступница вместе с супругом развернула целую преступную сеть в Челябинской, Свердловской, Нижегородской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Путем угрозы насилия женщины и несовершеннолетние девушки вовлекались в занятия проституцией. В 2019 году фигурантка вместе со знакомой решили избавиться от одной из 17-летних работниц. Обманом девочку вывезли в безлюдное место, опоили снотворным и задушили. После этого тело убитой расчленили и спрятали в лесу. Еще одно убийство произошло в 2020 году. Некоторое время женщина воспитывала 2-летнюю дочь одной из своих работниц, а затем решила забрать ребенка себе. Девочку похитили, а мать ребенка убили по указанию осужденной. Отец попытался убить маленькую дочь из-за ее плача. В Новосибирской области в отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за покушение на жизнь 1,5-годовалой дочери. Об этом сообщает региональный следком. В селе Верхтула пьяный мужчина рассвирепел от плача дочери. Когда же успокоить ребенка не получилось, отец нанес 1,5-годовалой девочке множество ударов по лицу, а после с силой бросил ее на пол. Остановить расправу удалось благодаря вмешательству матери и соседям, которые, услышав, что происходит, сразу вызвали полицию. Пострадавшая малышка в тяжелом состоянии госпитализирована. Пенсионерка-именинница чуть не забила до смерти собственного сына, ветерана СВО. Во Владимире возбудили уголовное дело против 73-летней женщины. Ее обвиняют в покушении на убийство 50-летнего родственника. Сообщается, что пенсионерка вместе с сыном отмечала свой день рождения, выпивали и повздорили. В ходе возникшего конфликта женщина нанесла мужчине 1976 года рождения не менее 9 ударов ножом в различных части тела, говорится в сообщении СК. О произошедшем пенсионерка рассказала соседу. Пострадавшего госпитализировали, и благодаря помощи врачей он остался жив. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемая заявила, что действовала в целях самозащиты. Известно, что пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности, был участником СВО. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Радиолента. Прямая речь.
12: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
20: Я думаю, что конкуренции на выборы губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
2: Главные новости дня.
21: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
22: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
21: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
23: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
21: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
24: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
21: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: на радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
1: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди, и, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну, вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70%, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому, вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
4: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 2027-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
22: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
21: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
3: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
21: То есть, если оборону президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
24: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
21: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
5: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
6: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
5: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
7: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
11: Радио Лента. 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
8: Всем привет. Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
9: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
8: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
9: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
8: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
9: Угу.
8: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
9: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
8: Так, интересно.
9: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
8: Ну, физически да, почему нет?
9: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
8: То есть в медицине абсолютно то же самое?
9: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
8: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
9: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
8: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
9: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
8: а в кадрах и часах работы оборудования.
9: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
8: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
9: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
8: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
9: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
8: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
9: Совершенно верно.
8: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
9: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
8: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
9: Про военные госпитали?
8: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
9: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
8: То есть резервы просто кончились?
9: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
8: Использовать уже готовую инфраструктуру.
9: Точно.
8: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
9: Логика понятна, да.
8: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
9: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
8: Какая?
9: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
8: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
9: Да, да.
8: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
9: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
8: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
9: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
8: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
9: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
8: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
9: Хуже. Он оказывается заперт в 4 стенах, очень часто вообще в пределах 1 комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
8: То есть организм просто сдается?
9: Фактически, отложенное на 1/2 года лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
8: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
9: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
8: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
9: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
8: Человек просто умер от инфаркта дома.
9: Да.
8: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
9: Безусловно.
8: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
9: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
8: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
9: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
8: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
9: Именно.
8: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину.

0: своей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами?
1: Дав, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
0: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
1: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
0: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
1: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
0: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
1: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
0: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
1: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
0: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
1: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
0: Какое?
1: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
0: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
1: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
0: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
1: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
0: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
1: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
0: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
1: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
0: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
1: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
0: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
1: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
0: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
0: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
1: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
0: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
1: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
0: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего

0: талантливого специалиста практически невозможно.
1: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
0: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
1: Люди срываются друг на друга.
0: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
1: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
0: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
1: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
0: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
1: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
0: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
4: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
5: Вот зеленый свет горит. Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
4: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
6: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
4: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
7: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
4: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
8: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
4: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
10: Нас враг проверяет на прочность.
9: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
10: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
9: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
11: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
9: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
12: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
9: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
11: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
9: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за 2 дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
0: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
1: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: давайте все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу Рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой. Шла полицию вызывать.
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там метров 500 очередь, ну может 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин на проде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород Нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Так, смотрите. Когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели и читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов, мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
14: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот, и поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
18: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
11: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
19: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
13: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, да, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
4: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
21: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
20: Ну да, это математическая модель.
21: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых. Ну, обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
20: Угу.
21: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
20: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
21: Это какой?
20: почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
21: В смысле?
20: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
21: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
20: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
21: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
20: Да, некрологи, посты в соцсетях.
21: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
20: И еще фотографии кладбищ.
21: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
20: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
21: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
20: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
21: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
20: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
21: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
20: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
21: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
20: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
21: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
20: Идут, конечно.
21: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
20: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
21: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью?
20: Да.
21: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
20: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
21: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
20: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
21: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
20: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
21: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
20: И не только зарплату.
21: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменит помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
20: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
21: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
20: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
21: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
20: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
21: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
20: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
21: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
20: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
2: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
20: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
2: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
20: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родились.

0: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
1: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
0: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
1: А второй?
0: А второй — это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
1: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
0: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
1: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
0: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
1: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
0: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
1: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
0: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
1: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
0: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
1: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
0: И даже когда власти пытаются удалять некрологии из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
1: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
0: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
1: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
0: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
1: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все Z-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить, но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
4: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт «Среднее». За

0: Чистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
1: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
2: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
1: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
3: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
1: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
1: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
0: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято, но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
1: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
6: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
1: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
7: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
1: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
8: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
1: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
9: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
1: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
10: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
1: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
9: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
1: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
2: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
1: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
11: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
1: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
12: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
9: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
1: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
6: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
1: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
13: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
1: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
9: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
1: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
14: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
16: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
14: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
17: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
14: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
18: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
14: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите. Когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
14: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
20: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
14: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
21: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
22: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
23: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
24: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
14: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
25: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries
14: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
14: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
0: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
14: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
0: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
14: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
3: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
14: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
5: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
14: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
14: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
13: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
14: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
2: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
7: мы этого уже не получим.
8: Да.
10: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, что, кого, я не знаю.
14: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
14: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
14: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
12: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
14: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
26: Тихо, над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
27: Здорово, он взорвался!
14: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
28: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
14: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
1: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
14: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
7: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
6: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
7: И растет очень быстро.
6: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
7: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
6: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
7: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
6: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
7: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
6: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
7: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
6: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
7: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
6: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
7: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
6: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
7: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
6: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
7: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
6: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
7: Ничего из этого. Банки и автомобили автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
6: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
7: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
6: И делается это не через прямые приказы, верно?
7: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
6: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
7: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
6: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
7: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
6: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
7: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
6: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
7: Еще каких?
6: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
7: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
6: И делается это весьма радикально.
7: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
6: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
7: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
6: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
7: Именно.
6: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
7: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
6: Это удар по квалифицированному среднему классу.
7: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
6: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
7: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
6: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
7: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
6: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
7: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
6: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
7: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
6: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
7: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
6: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
7: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
6: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
7: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
6: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
7: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить

0: Программисты, ученые.
1: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
0: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
1: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
0: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
1: Это точное сравнение.
0: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
1: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
0: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
1: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
0: Под каток попали сотни тысяч людей.
1: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
0: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
1: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
0: Практика так называемых бесед становится рутиной.
1: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
0: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
1: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
0: Да ладно? Прямо рвут?
1: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
0: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
1: В логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
0: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
1: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
0: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
1: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
0: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали.

0: слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
2: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
5: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
4: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
6: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
4: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
7: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
4: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
8: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
4: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александра Панина в презентации предложила зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
0: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
9: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
10: Я думаю, я и так достаточно плачу.
11: Только за то, чтобы снизить.
12: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
13: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
14: Категорически против повышения тарифов.
15: Почему?
14: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
9: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
16: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
9: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Эта цифра шестью нулями. Почти миллион раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
17: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на миллион госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
4: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
18: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут, а вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
4: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
5: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
4: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
15: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
4: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
19: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
4: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
20: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
4: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
3: мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
9: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
21: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
9: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
22: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
9: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
23: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
9: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Бред недели.
25: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Серов.
0: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
25: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
2: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
25: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
19: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
25: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Последние 7 дней. Бред недели.
25: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
6: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
25: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
7: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
25: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
19: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
25: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
8: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
25: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
10: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
11: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующий год, да, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
10: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
12: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих в ПВ. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
10: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
13: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
10: Сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
9: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
5: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
9: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
9: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
15: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
9: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
9: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
1: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
9: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
4: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
9: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить кинжалы с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
16: Мы все помним заявление о том, что кинжал – это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что кинжал невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
9: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Беда недели.
9: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хатангский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
17: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
9: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
18: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
9: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
8: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
9: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
0: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
9: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Беда недели.
25: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
3: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
25: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
20: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
25: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
21: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
25: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения. Люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте, они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Всем привет!
2: В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
6: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
2: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
6: Да.
2: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть с тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
6: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
2: Юридически – да.
6: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
2: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
6: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
2: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
6: Да ладно.
2: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
6: Ого.
2: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
6: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
2: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
6: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
2: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
6: Пользуются всеми благами.
2: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
6: А, социальный капитал.
2: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
6: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
2: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
6: Угу.
2: Простают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
6: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
2: Какая?
6: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
2: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
6: Ну, по логике, да.
2: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
6: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
2: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
6: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
2: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
6: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
2: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
6: В точку европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы: брака нет, женщина ведет независимую светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
2: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
6: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
2: Было такое, да?
6: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
2: Арест состоялся, это факт, но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
6: Угу. Закрывали глаза.
2: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
6: О, телеведущие.
2: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
6: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
2: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
6: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
2: Да, клятва верности.
6: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
2: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
6: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
2: Ага.
6: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
2: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
6: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
2: Достаточно финансовых связей?
6: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российской элиты.
2: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
6: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
2: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
6: Угу.
2: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
6: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
2: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство, огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
6: Камеры распознают лица на улицах.
2: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
6: Дорога с односторонним движением.
2: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
6: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
2: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
6: Слушай, а почему именно Эмираты?
2: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
6: А, то есть не задают лишних вопросов?
2: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
6: Угу.
2: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
6: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
2: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу. Куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
6: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
2: Это финансовый инструмент.
6: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
2: Это мощнейший инструмент управления рисками, идеальная страховка от мобилизации.

0: Понятно.
1: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия – перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
0: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену. Он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
1: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
0: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям. А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
1: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле. По данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
4: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
3: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
5: «Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция».
3: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
6: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
3: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия».

0: Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
4: Вот зеленый свет горит. Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
3: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
5: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
3: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
6: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
3: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти – АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки – АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
7: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
3: До этого атака на Кириши-Нефтеоргсинтез произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
8: Нас враг проверяет на прочность.
0: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
8: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
0: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
9: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
0: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
10: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
0: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
9: Топливо заложено практически во всю логистику. Поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
0: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Мист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и Сюлина область накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвитие ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
0: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
1: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: эти все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой, ой, ой, ой, ой.
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин на проде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это вот все устроили под насруб.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород-Нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция без безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения Вятич Росгвардии, известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщение об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
14: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
18: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
11: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
19: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
13: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
4: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
21: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
20: Ну да, это математическая модель.
21: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых. Ну, обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
20: Угу.
21: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
20: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
21: Это какой?
20: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель. Это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, Ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
21: В смысле?
20: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
21: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
20: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
21: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
20: Да, некрологи, посты в соцсетях.
21: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
20: И еще фотографии кладбищ.
21: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
20: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
21: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
20: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
21: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то изолированная трагедия одной семьи.
20: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
21: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
20: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
21: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
20: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
21: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
20: Идут, конечно.
21: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
20: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
21: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью?
20: Да.
21: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
20: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
21: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
20: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
21: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
20: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
21: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
20: И не только зарплату.
21: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома. не заменит помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
20: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
21: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
20: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
21: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
20: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
21: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
20: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
21: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
20: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
2: И выплаты за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
20: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
2: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
20: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
2: Да, демографическая яма.
20: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
2: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
20: Угу.
2: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
20: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
2: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
20: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
2: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
20: Что ты имеешь в виду?
2: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
20: А второй?
2: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
20: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
2: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
20: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
2: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
20: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения, поведения.
21: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
20: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизации.

0: люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
1: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
0: Исторические и демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
1: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
0: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
1: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
4: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
3: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
5: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
3: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
6: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
3: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывают. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней. Скандал недели».

0: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
1: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
0: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
2: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
0: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
3: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
0: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
5: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
0: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
6: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
0: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
7: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
0: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
6: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
0: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
8: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
0: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
9: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать: либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
0: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
10: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
6: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
0: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
2: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
0: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
11: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
0: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
6: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
0: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
13: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
12: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
14: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
12: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
15: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
12: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
16: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
12: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Так, смотрите. Когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это. Ну, потому что это не бензин, да? Вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то Полова. А эту Полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем. Есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевые госпитали для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
12: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
18: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
12: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
19: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
20: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
21: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
22: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
12: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
23: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
12: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
12: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
24: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
12: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
24: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
12: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
25: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
12: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
26: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
12: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
12: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
11: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомления о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
12: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
1: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
3: мы сейчас уйдем, это уже не получится.
5: Да.
7: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, что, кого, я не знаю.
12: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
12: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
12: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
0: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания Валдая в начале октября прошлого года.
12: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
2: Тихо-тихо, он над нами прям! Смотрю, что я снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
3: Здорово, он взорвался!
12: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
5: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
12: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
6: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
12: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
10: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
9: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
10: И растет очень быстро.
9: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
10: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
9: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
10: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
9: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. ресурс добровольцев исчерпан.
10: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
9: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
10: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
9: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
10: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
9: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
10: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
9: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
10: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться?
9: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
10: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
9: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
10: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
9: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
10: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
9: И делается это не через прямые приказы, верно?
10: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
9: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
10: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
9: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
10: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
9: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
10: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
9: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
10: Еще каких?
9: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
10: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
9: И делается это весьма радикально.
10: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
9: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
10: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
9: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
10: Именно.
9: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
10: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
9: Это удар по квалифицированному среднему классу.
10: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
9: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
10: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
9: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
10: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
9: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
10: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
9: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
10: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
9: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
10: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
9: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
10: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
9: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
10: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
9: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
10: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
9: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
10: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
9: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
10: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
9: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
10: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
9: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
10: Это точное сравнение.
9: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
10: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
9: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
10: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
9: Под каток попали сотни тысяч людей.
10: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
9: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
10: Но даже если

0: литерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
1: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
0: Но в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
1: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
0: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
1: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
0: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
1: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
5: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
4: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
6: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
4: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
7: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
4: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.

0: ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
1: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанции от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александра Панина в презентации предложила зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
4: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
3: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
5: Я думаю, я и так достаточно плачу.
6: Только за то, чтобы снизить.
7: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
8: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
9: Категорически против повышения тарифов.
10: Почему?
9: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
3: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
11: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
3: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдатов СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
10: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
1: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5 000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
12: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут, а вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
1: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
13: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
1: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
14: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
1: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
15: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
1: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
16: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
1: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
17: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
3: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
18: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
3: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
19: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
3: В Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
20: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
3: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
10: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
1: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
21: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
1: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
15: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
1: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
0: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
1: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
4: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
1: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
15: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
1: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
22: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
1: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
23: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
24: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующий год, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ и тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
23: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
5: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих вот FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
23: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
3: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
23: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
6: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
3: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
8: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
3: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
9: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
3: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
11: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
3: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателей до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
12: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
3: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского Российского института исследования проблем мира экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
13: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
3: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
14: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
3: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
22: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
3: Хотанский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
16: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
3: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хотанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
17: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
1: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
4: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
1: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
15: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
1: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения. Люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте, они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
18: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
10: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
18: Да.
10: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
18: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
10: Юридически – да.
18: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
10: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
18: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
10: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
18: Да ладно.
10: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
18: Ого.
10: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
18: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
10: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
18: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
10: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент
18: пользуются всеми благами.
10: Да. пользуется благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
0: А, социальный капитал.
10: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
0: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
10: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
0: Угу.
10: Прорастают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
0: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
10: Какая?
0: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
10: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
0: Ну, по логике, да.
10: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
0: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательна история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
10: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
0: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
10: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
0: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
10: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
0: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
10: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
0: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
10: Было такое, да?
0: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
10: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
0: Угу. Закрывали глаза.
10: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
0: О, телеведущие.
10: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
0: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например, он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
10: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
0: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
10: Да, клятва верности.
0: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
10: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
0: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
10: Ага.
0: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен,
18: А счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
5: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
18: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
5: Достаточно финансовых связей?
18: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российской элиты.
5: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в 1000 раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
18: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
5: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина. Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
18: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
5: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство, огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
18: Камеры распознают лица на улицах.
5: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
18: Дорога с односторонним движением.
5: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
18: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
5: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
18: Слушай, а почему именно Эмираты?
5: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, ну, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
18: А, то есть не задают лишних вопросов?
5: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
18: Угу.
5: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
18: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
5: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу, куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
18: Ну да, второй паспорт в данном случае – это вообще не сувенир для легких путешествий.
5: Это финансовый инструмент.
18: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, ну, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
5: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
18: Или от рейдерского захвата бизнеса.
5: Или от кардинальной смены политического курса.
18: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
5: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
18: Ага.
5: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
18: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
5: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
18: Точно.
5: Они знают реальное состояние инфраструктуры. экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия – перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
18: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену, он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
5: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
18: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям. А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
5: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. Вы нам это

0: Соболев.
1: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
0: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
2: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
0: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
6: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
5: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
7: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают,

0: заправиться, это как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
1: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
2: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
1: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти – АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки – АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
6: Нас враг проверяет на прочность.
5: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
6: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
5: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
7: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
5: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
8: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
5: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
7: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
5: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
1: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
0: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
5: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
4: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
6: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
4: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
7: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
0: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: эти все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу Рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой, шла полицию
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это вот все устроили под насруб.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород Нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция ситуация безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это. Ну, потому что это не бензин, да? Вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: С Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
14: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работы, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
14: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
11: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
18: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
13: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
4: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустели дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
20: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
19: Ну да, это математическая модель.
20: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, но обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
19: Угу.
20: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
19: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
20: Это какой?
19: почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
20: В смысле?
19: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
20: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
19: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
20: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
19: Да, некрологи, посты в соцсетях.
20: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
19: И еще фотографии кладбищ.
20: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
19: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
20: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
19: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
20: Ага. Остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
19: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
20: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
19: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
20: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
19: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
20: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
19: Идут, конечно.
20: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
19: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
20: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью.
19: Да.
20: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой. С аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
19: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
20: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
19: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
20: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
19: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
20: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
19: И не только зарплату.
20: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
19: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
20: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
19: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
20: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
19: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
20: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
19: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
20: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
19: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
2: И выплаты за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
19: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
2: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
19: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
2: Да, демографическая яма.
19: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
2: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
19: Угу.
2: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
19: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
2: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
19: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
2: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
19: Что ты имеешь в виду?
2: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
19: А второй?
2: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
19: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
2: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
19: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
2: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
19: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
2: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
19: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
2: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
19: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
2: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
19: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
2: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
19: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
2: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
19: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
2: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
19: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
21: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали.